0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смеялся.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: 词。
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.
2: Новое радио.
1: Новое.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же время

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.

0: Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Слушай.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Ну вот теперь ровно 7 часов. Но это в Москве. Мы знаем, что вы нас слушаете далеко за ее пределами, даже в других странах. Поэтому у вас там может уже и не 7, а 8, а 9. А 10, может быть 11 у вас, а может быть 12, может быть и 13:00, а у кого-то уже и 14, а у кого-то и 15:00, а у кого-то и 16:00. Это Калинин, это я даже не знаю, какое сегодня число, и не хочу, вообще летом не хочу знать, какое число, реально. Не нравится, что оно там что-то утекает по капельке, но его еще завались. И с этими банальными фразами мы вкатимся в первый этот самый мутный час нашего странного шоу. Ну, с натяжкой, конечно, можно это назвать. Так, что-то как-то, какие-то песни, какие-то мысли. И сегодня спешл будет. Спешл. Ребята, просто бросайте работу. Все вообще, все уже быстрее всех уже отвезите. И чтобы спокойно включить. Олег, открой уже мне телегу, я не могу, тут сидит Олег, что-то тут колдует мне, взламывает Пентагон. Я не настолько хочу в соцсетях сидеть, все, хватит. Короче, будет там что-то диджей-сет или что? Что у него будет? Диджей-сет?
3: Да.
2: О, диджей-сет, ребят. Ой, но это будет позже. А пока что какая-то песня замечательная. Так, эх, винтаж Малахит, я не найти мне, конечно.
3: Малахитов.
2: Но это попозже. Пока поищу. Так, а мы с Дэвидом Геттой встретим этот день.

0: концу песни я понял, что это же Блэш в ремиксе. А у нас в гостях, мне очень нравятся такие моменты, когда приходит Олег с самого утра.
1: Олег. Здравствуйте, дорогие
0: здравствуйте.
1: Друзья.
0: Здравствуйте. Нравится с тобой разговаривать. Например, ты вот был первым из нас в отпуске. Ну как там, по ту сторону?
1: По ту сторону отдыха. Мне не хватило. Я хочу еще. И
0: Хотим еще.
1: Второй день после отпуска, я уже здесь с 7 утра сижу. Жесть. Это что за беспредел?
0: А тебе хватило хоть чуть-чуть запала вот этого?
1: Запалово.
0: Да это, не пытайся шутить, просто диалог, Олег.
1: Хорошо, если диалог. Без шуток, не хватило.
0: Не хватило, да? Ну, на полденечка примерно, да? Потом уже все там как понавалилось.
1: Да. Вот на самом деле вчера так и было.
0: А скажи, нафига ты в отпуске слушал радио там? Ты не мог мозги переключить вообще?
1: Слушай, ну у вас единственное угарное утреннее шоу. Это сейчас вот без всяких каких-то вот этих вот лебезаний перед вами.
0: Лебезаний.
1: Вот реально, у вас крутое шоу, которое хочется слушать, в том числе и на выходных.
0: Да ты что? Это ты сказал сейчас без лебезаний?
1: Да.
0: Приятно, реально. Приезжайте в Москву, там в центре очень много красивых лебезаний. Ну, типа зданий, хохма в этом. Так, ладно. А что ты делал? Ну, понятно, ты сказал, что на даче будешь, ты что, полол там что-нибудь?
1: Слушай, я косил траву.
0: Косил траву, так, и
1: обожаю
0: что? Обожаю это делать. Это медитативное занятие, да?
1: Да. Ты втыкаешь наушнички, и все. И...
0: Видишь результат своей работы. Сразу. А скажи, пожалуйста, вот эта трава, которая скошена, ее куда девают люди обычно?
1: Компост.
0: Что? В компост?
1: Да.
0: А что ты, это что, матерное слово?
1: Ну, вдруг не...
0: Компост.
1: Вдруг кто-то завтракает.
0: Смотри, ничего не будет. Компост.
1: Вдруг кто-то завтракает.
0: Угу. И они такие, фу, по радио компост сказали.
1: И повторили 10 раз.
0: Тут и не такое говорили в это время. Компост это вполне себе литературно. Ага, понятно. А если его если воду, господи, траву оставить, то что будет?
1: Ну, она просто как бы вот в это сено превратится.
0: Она высохнет и будет такая желтенькая.
1: Да, посреди зелененького поля красивого.
0: Ясно. Я просто тоже хочу купить там для приусадебного участка, но не себе, газонокосилку. Вот какую?
1: Я думал, ты возле дома собираешься.
0: Преобразим территорию придомовую, да? Нет, для приусадебного участка какая лучше, бензиновая или триммер там?
1: Слушай, у меня вот электрический...
0: Или бензиновый триммер.
1: Электрический триммер. Который просто ездит...
0: Ну,
1: водишь его как тележечку.
0: Просто говорят, что бензиновые, вот эти, которые, особенно с двумя ручками, вот эти, которые, они говорят, так. Вообще вот тема. Но они тяжелые.
1: Они, помимо того, что тяжелые, с ними еще... Ну, устанешь леску менять, например.
0: Ну, там, подожди, как, там разлеска. Я про такие, вот эти, которые с четырьмя колесьями.
1: Вот, кстати, не пробовал. Mm-hmm. Не пробовал.
0: Не знаешь. А что, есть триммер электрический, а есть бензиновый, да?
1: Да.
0: И там что-то ты заманаешься, что-то там менять, да?
1: Ну, я считаю, что так.
0: Вот везде свои подводы и камни, конечно. Вот как все учесть, не знаешь. Дорогие друзья, значит, напоминаю, что сегодня 30 июня. Последний день июня. Хорошо. Сегодня у нас специальный эфир, но об этом мы узнаем чуть попозже.
2: Новые на новом. Всем привет, это Дима Урих. Слушайте мой новый трек.
0: Сейчас
2: на меня ты не сердись.
0: Чего сейчас после этого объявления совсем другой трек начнется. А где Дима Урих, я понятия не имею. Но поставим попозже. А сейчас Дима Уикенд. А где, куда Урих-то пропал?

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, я на взводе.
2: Давай.
1: Я жестко на взводе.
2: Давай.
1: Я был обречен сейчас ехать 3 километра в час за человеком. Ну, чья буквально работа ехать 3 километра в час. Это вот этот грузовик, который едет с щеткой вот этой. А так как там одностороннее движение... Ну, в смысле, нет, двухстороннее, однополосное, но вторая полоса чинится. Я был обречен ехать. Еще, и почему я еще выбесился, когда приехал. Хотите распаковку своей сумки сделать?
2: Давай, давай.
1: Надо же было сегодня... Сегодня у нас, короче, съемки, стримы, все в один день поставили. И надо было, значит, все вот это вот собрать утром. Ну, можно было бы с вечера, но какие-то определенные вещи можно было собрать только утром. Поэтому, смотрите, распаковка. Распаковка моей сумки, смотрите. Олимпийка. Для съемок. Футболка.
2: Для съемок. Для футбола.
1: Для съемок. Еда. Это поесть. Диджейский пульт.
2: Набор.
1: Подождите, подождите, а вы пока не смейтесь.
2: Без чего я не выхожу из дома? Олимпийка, диджейский пульт.
1: Переходник для того, чтобы подключить это все к айпаду.
2: Для того, чтобы перейти улицу, так.
1: Где айпад?
2: Ты забыл?
1: Да.
3: Мне делать? Понравилось, как ты распаковывал пакет, как вот дедок какой-то, который вот все подряд
2: да
3: с собой
2: погоди,
3: носит.
2: Погоди, тут трагедия.
1: Ты вообще... подожди, Олег, ты вообще не понимаешь.
2: Он анпад забыл.
1: Я айпад забыл.
2: Сейчас всем прилетит. И организаторам съемки, и этому бедному человеку, который на этой штуке ехал перед такси, и нам, что мы тут сидим, зубы скалим.
1: Реально? Так с чего я песню-то сегодня буду
2: сейчас
1: крутить?
2: Сейчас, друг, с этого айпада.
1: Ага. Там же настройки все в приложении и песни залиты уже туда. Я вчера весь вечер готовился, заливал песни в планшет. Во-первых, блин, пытался оплатить это хоть как-то через всякие подарочные карты, блин. Потому что там в бесплатной версии это нельзя. И что делать, блин? Подождите, надо выяснить. Вот я единственное, что могу, это если мы попытаемся сейчас как-то хотя бы, может, на телефон мне треки скинуть. Но там нет памяти.
2: А доставочку курьерскую мы не можем организовать?
1: Какую? Как?
2: Понятно.
1: Сейчас за 5 минут где курьера в 7 утра ты найдешь?
2: Ну, типа экспресс там какого-нибудь.
1: Ну, сейчас, подожди.
2: Передать может?
1: Надо подумать, да, надо подумать.
2: Короче, сейчас мы послушаем хорошую песню.
1: Сейчас мы решим.
2: Например, Дима Урих. Давно не было.
1: А прикол в чем? У нас сегодня стрим, если вы не знаете, на Твиче. Я там должен был диджеять, а диджеять без планшета нельзя.
2: Как они не знают? Вся страна трещит вообще об этом.
1: А во-вторых, я задумался, это же вообще никак не будет отличаться от того, что, ну, песни, от тех, которые мы и так ставим. Просто, ну, типа, по сути-то. Просто я их буду запускать вот с этого пульта.
2: Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Нет безвыходной ситуации.
1: Ладно.
2: Дима Урих, на меня ты не сердись. На новом радио.

0: подскочил. Вот тоже, конечно, обратная сторона песен, которые длятся минуту 10. Только отскочил, значит, за макарохами. Тут сразу Андрюха звонкий. Я понимаю, что нам нужны ротации. Ну а как? Подождите, я не договорил. Итак, значит, ситуация по больнице какая? Только что пришел Артем, который обещал всей стране полгода, что он тут диджеить будет. В итоге забыл анпад, в котором у него там все. Поэтому он сейчас пошел разруливать, что делать. Я тоже распакую тогда. Значит, я тоже пришел с сумкой. Но у меня не такой пакет модный, как у него. У меня вот как у бабки. Вот эта хозяйственная сумка тоже тут у меня. Бомбер модный, молодежный, потому что съемка. Потом худак у меня модный, молодежный. Потом у меня экстрасильная фиксация. В наше время без экстрасильной фиксации я из дома не выхожу. Мало ли там зафиксировать что-нибудь нужно экстрасильно. Вот так вот кто-нибудь, вот ты будешь идти по улице, кто-нибудь: срочно, помогите, помогите, здесь ветер мне растрепал волосы, нужна ультрасильная фиксация. И я здесь спокойно. И, конечно же, макарохи с майонезом тоже в пакетике. Вот такая вот распаковка. Вам было очень сильно интересно, я знаю. Сейчас чрезвычайное положение у нас в эфире. Артем там на телефоне бегает, ходит, там пытается искать каких-то курьеров, чтобы там этот iPad передать каким-то образом на работу. Но будем держать вас в курсе. Вот, надеемся, что все разрулится. А то как сейчас все ждали музыки вот этой эксклюзивной от DJ Райтрауна, а ее не будет. Нет, мы все сделаем. Мы просто приложим максимальные усилия для того, чтобы вы сегодня кайфанули от этих потрясающих миксов. Вот. Сидите, пожалуйста, еще чуть-чуть. Сейчас. Сейчас после рекламы вернемся. Честно.
1: Новое радио. Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Это...

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Так, пытаюсь решить вопрос, как заполучить мне планшет обратно. Ну, конечно, никакие курьеры не хотят в 7 утра вообще искаться, в принципе. Но будем надеяться.
2: А там какая-то градация? То есть там есть же какой-то суперэкспресс, там, курьер?
1: Ну, вот это и
2: да,
1: есть.
2: Да, их нет, да, все равно?
1: Это вот которые таксист вместо курьера.
2: А, и они и даже так не хотят?
1: Нет. Ну, понятное дело, почему, наверное, потому что это дешево слишком выглядит, честно говоря. Я сюда сильно дороже
2: ехал. А они как, типа, просматривают твою заявку и не ведутся?
1: Я понятия не имею, я ни разу не это, я не то чтобы часто заказывал-то эту услугу, но... Может, просто не ищется. А если я напишу в комментах, что даю 1000 сверху?
2: Ну, или так, да. Или по зязе просто попробуй.
1: Да, пожалуйста, можно пожалуйста.
2: ПЖ, да, по зязе.
1: Ага.
2: Умоляшки там, ну, добавь как-нибудь. Надо нам разжалобить.
1: Думаешь, поможет?
2: Ну, надо попробовать все способы.
1: Сказать, что тут вообще, блин, это как его...
2: Да, ну, расскажи правду, что диджей-сет под угрозой.
1: Да?
2: Да, а вдруг таксист бывший диджей? Сейчас Пол Окенфолд таксует, например.
1: Ага, но только если так. Я тебе больше скажу, но я думаю, что большинство диджеев-то они таксисты, потому что там диджеем что-то заработаешь-то, какие деньги.
2: Да нет, вот они что-то там до сих пор.
1: Нет,
2: там...
1: но это крутые, если ты такой обычный там диджек. Ладно. Так что...
2: Ну не переживай, разрулим.
1: Да я-то не переживаю.

0: лучше с телефона постримлю, чем... Ну, представляешь, кому-то доверить такое?
1: Ты самое что? Святое.
0: Конечно, да нет, конечно, планшет, это... Там одну историю только поиска можно продать на аукционе Sotheby's, как и произведение искусства артхауса. Интересно, а если я просто таксиста закажу, если курьер не хочет искать, просто таксист?
1: Нет, так нельзя.
0: Ну, типа, просто такси, написать в комментах таксисту, что человек не поедет, поедет планшет.
1: Нет, так нельзя, там юридически они, по-моему, не имеют права брать.
0: Да?
1: Угу. А вдруг ты в планшет закачаешь какую-нибудь музыку неформатную? Ну, грубо говоря, поправьте меня, правильно же? Нужно только по тарифу доставки заказывать.
0: Так нету тариф доставки, не хотят они в 7 утра ничего доставлять.

0: Почему?
1: Сейчас, погоди.
2: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
3: Так.
1: День с утра не заладился.
3: Да вообще, блин, ужас какой-то. Вот это вот неприятности все и злоключения зачем с утра нужны? Как можно потом радостно диджей-сет проводить, когда он таким выстраданным окажется? Да по факту сейчас, скорее всего, придется мне ехать просто, вот когда будет там 7.50. Вот в это время, видимо, я поеду, потому что не ищется курьер, а таксисту, видимо, тоже нельзя. Наказание надо, пока Артем булить в комментах, и таксистов, которые его заявку не берут. Да, давайте, попробуйте сейчас на меня нагнать еще. Попробуйте.
1: Итак, все настроение испортили.
3: Это как на взъерошенную собаку еще попытаться это. Вы че?
1: Ну, давай найдем виноватых. Кто, из-за чего это произошло? Из-за кого, в первую очередь?
3: Ну, смотри, во-первых...
1: Кто этот человек?
3: Во-первых, смотри, Даша.
1: Так, во-первых, да, задумала какую-то съемку.
3: Она, во-первых, задумала какую-то съемку, во-вторых, она задумала какой-то стрим, все в один день.
1: Так, вот, отлично, Даша виновата.
3: И все?
1: По факту. И все? Так мало?
3: Ну да, кто еще?
1: Ну, а не знаю, там, потом, человек, который ехал на этом уборщике по улице.
3: Ну, это начало просто.
1: Это дополнительно.
3: Ну, просто дополнительное, то есть это не такое, как, не такая проблема.
1: Потом, не знаю, там, начальство, например.
3: Нет.
1: Нет? Они не замешаны в этот раз?
3: Нет. Угу. Нет. Из присутствующих тоже никто не виноват, включая меня. А чё я-то?
1: Не, ну ты объективно не виноват.
3: Ну, конечно. Я-то
1: ты же не можешь все в голове держать,
3: реально. Не могу. Эти съемки еще и это, и то, и сё, и еще сегодня приехать, днем не поспать. Вообще.
1: Я, конечно, вот уже давно так живу. Мне так нравится день. Запланируешь там на полтора месяца вперед, там, я не знаю, там какой-нибудь поход в парикмахерскую. И там что, живешь. Потом раз за три дня на работе что-нибудь на этот день обязательно ставится. Прям на, именно на этот. Почему там на четверг какой-нибудь обычный.
3: Да,
1: еще мероприятие. И все на один день. Вчера было пусто, завтра пусто. Все в одну воронку.
3: Абсолютно.
1: Ужас.
3: Вот написал еще Павел, я виноват, Артем, извини. Да что мне извинения-то, планшет был мне.
1: Не, все правильно. Кто написал? Павел?
3: Павел, да.
1: Павел, вообще бесишь, реально. Давайте пишите, вы, кто виноват, пишите, просите прощения. Да, честно говоря, я тоже виноват. Я мог бы напомнить с утра Артему как-то написать.
3: Да ладно,
1: там, старик, сними с зарядки планшет на всякий случай.
3: Да ты не виноват вообще.
1: Сижу тут тоже.
3: Съемки еще эти сегодня тоже. Ехать куда-то надо будет.
1: Да. Чего придите, снимите в студии, зачем куда-то ехать?
3: Там что-то какое-то, напридумывали какое-то уличное видео, что там, что-то. Там еще вчера написали это, как его, кому сколько надо вещей взять, кому сколько комплектов. И там, значит, понятно по количеству комплектов одежды, соответственно, количество сцен.
1: А там снимают, все ведущие снимают.
3: Все ведущие, да. По количеству сцен понятно, кто больше дружит с режиссером. И там примерно Эви один комплект одежды, Лапиков один комплект одежды, Макс Астахов два комплекта, Эви два комплекта.
1: Это Эви, по-моему, тоже один.
3: А, Эви один комплект. Райтраун два комплекта, Кирилл Калинин три комплекта одежды. Снимаем уличное видео. В главной роли Кирилл Калинин. Давайте подумаем, поразмышляем, кто может быть в главной роли в уличном видео. Эви, темнокожая девушка, работала на студию 21. Макс, ведущий медиабаскета, вообще уличный пес, работал на студии 21. Райтраун, вообще рэпер, тоже уличный, вообще на улице рос, работал на студии 21. Кирилл Калинин, который поменял красную рубашку на оверсайз-футболку месяц назад, вся инфа.
1: Кирилл в переводе с греческого улица. Я и есть улица.
3: Ну только так, если.
1: Я вырос на улице.
3: На окраине рабоче-городской.
1: Рэп, хип-хоп, R&B, там Тупак, Кендрик Ламар. Айс Кьюб. Кто еще?
3: Не грози Южному Централу.
1: Я это и есть улица. Йоу, рэп.
3: Эви там вообще, они еще остальным ведущим, их еще и как вот так вот пнули и сказали, так, Кирилл с Артемом поедут на Тесле, а вы тогда сами как хотите доберетесь. Там вообще режиссер, он как-то, ну, считается с остальными ведущими, что тут тоже есть ведущие. Там, на чтобы вы поняли, меня из какой-то сцены даже из утреннего шоу кикнули, потому что там первая сцена начинается в кадре Кирилл Калинин и Никита Никитин.
1: Так, ну, так гармонирует больше он.
3: Вообще уже. Такое кумовство неприкрытое. Вообще. Просто, Эви, один комплект одежды. Единственная темнокожая девушка. Девушка в нашем... Мало того, что девушка единственная в коллективе, еще и темнокожая. Да возьми один комплект одежды, там что-то встанешь там на фоне, подержишь баскетбольный мяч.
1: Ну, очень смешно было. Кирилл и Артем поедут на Тесле, остальные сами.
3: Сами, да. Нет, потом в итоге выяснилось, что поедут, ну, тоже водитель там будет и отвезет. Но остальные... И они что-то на метро, там до метро пошли. Там, это...
1: этот, на маршрутке едут.
3: Да, там, да,
1: кто,
3: да,
1: как,
3: да.
1: Кто на велосипеде.
3: Да, на эту площадку съемочную. Вообще.
1: Ну, скорее всего, на Тесле должен был я один ехать, но просто
3: решили, что это будет гулять. Ладно уж, пусть Артем поедет.
1: Давай Селиванова тоже сажает. Там будет полчаса болтать.
3: Конечно. И будет там переодеваться в три комплекта одежды в свои.
2: С одного трека, с одного режима. Решение. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: ВК-видео. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Новое радио.
7: Детская минутка. Уникальное явление. Рубрика, которая не умерла за практически все существование шоу «1 плюс 1». Ей уже больше 3 лет уже. Сколько там? Егор Эпско был. И все. Только детская минутка осталась. Спонсор ее прямо сейчас передо мной. Это Олег. Олег,
8: да. Все рубрики пережила, да.
9: Поддерживаем,
8: да.
9: Просто рубрику. Нужно
7: ее. Потому что, когда мы ее там что-то пытались на второй план отодвинуть, начали сразу там люди писать, там мы с ребенком, да сюда, там.
8: Да, я стал настаивать.
7: Да. Да, настал стаивать.
8: Настал
7: почему?
8: Стаивать.
7: Такой...
8: А очень тяжело не согласиться, когда тебе нож бабочку к сонной артерии прислоняют.
7: Нож бабушку.
8: Кредитка. Да, нож бабушка, нож кредитка. И радиоактивные наушники вот эти Beats.
7: А почему такое внимание уделяется артисту Толи Саммер?
8: Да.
9: Потому что у него 90 треков.
7: Ну,
9: вот как раз на данный момент у него 90 треков.
7: У Рамиля тоже там 150 треков. Там, не знаю, там у Мота.
9: А вот Рамиль поет что-нибудь про...
7: Хухры-мухры, да?
9: Хухры-мухры.
7: Угу.
8: Или, про то, как,
9: Беники-беники.
8: Или про то, как живите сейчас.
7: Вот эта песня, конечно, особенно, особняком стоит. Что-то там...
9: Цените жизнь.
7: Цените жизнь.
9: Одна.
8: Давай ставь ее.
7: Да вот у нас сейчас хухры-мухры.
9: Это новиночка.
7: Новиночка. А потом, может быть, это цени, любите жизнь, живите.
8: Да, хотелось бы реально. Потому что сейчас вот это бы не помешало.
9: А вот наезжали на меня.
8: Ну просто сейчас бы это, вот по крайней мере мне, вот это вообще бы не помешало. Вот это хоть, ну какое-то...
7: Жизнелюбие.
8: Напутствие некоторое, да. Потому что пытаюсь до сих пор выяснить, как заполучить мой iPad Pro.
7: Погодите. А как называется? Блин, что-то вот давай хухры-мухры. Следующий, а вот цените жизнь, ну хотя бы, ну, половинку хотя бы.
9: Ну давай,
7: ну,
9: давай.
7: Ну это же просто, ну...
8: Надеюсь, она протрет его.
7: Цените
8: он...
7: жизнь.
8: В белых пятнах. Ну я пролил молоко. О! Начало мощное.

0: 1 плюс 1.
1: Ну вот.
2: Да, но заставляет задуматься, признаюсь, дорогие друзья.
1: Я сильно задумался.
2: Вот мы в этой беготне бесконечной забываем о каких-то простых вещах, о том, что жизнь — это так здорово. Поэтому учитесь творить. Учитесь.
1: Да мне я с голоса офигеваю. У него голос вот как, типа, ну...
2: Ну как, хороший голос.
1: Нет, я к тому, что такой голос, знаешь, как вот у, допустим, у какой-нибудь солистки какой-нибудь рок-группы.
2: Думаешь? Ну ладно.
1: Ну, например, какие-нибудь, знаешь, вот как бы так завуалированно сказать. Вот, допустим, представь себе группа, которая называется, допустим, «Утренние автоматчики».
2: А.
1: Или там, допустим, «Дневные пистолетчики».
2: Не понимаю, про что ты говоришь.
1: Группа «Скорпионс»?
2: Да.
1: Так,
2: дайте я заполню паузу. Интересные истории происхождения названия группы «Ночные снайперы».
1: Я вообще не про... Кого?
2: А, да?
1: Никогда.
2: Тогда не буду рассказывать.
1: Нет, интересный факт расскажи.
2: Ну вот, как-то Светлана Сурганова и Диана Арбенина шли с какого-то выступления.
1: Да.
2: И у них в руках были, ну, эти кофры от гитар.
1: Да.
2: И кто-то проезжал мимо и сказал, типа, девчонки, вы что, типа, на дело идете? Угу. Ну, типа, как вот в фильме «Деспирадо отчаянный», у которого там был в гитарном кофре автомат или что там, пулемет. Угу. Вот, типа, вы что, снайперы, типа, на дело идете? И они такие, вот, ночные снайперы мы будем. Вот такая история замечательная.
1: М-м-м. А Толи Саммер, он, видимо, просто летом к бабушке ехал. И подумал,
2: и
1: ну
2: его зовут Толя.
1: И я Толя, да. И что мне нравится, лето, ну Толя Саммер.
2: Ну а не лето как придумал? Вот это моя любимая такой история про не лето. Дань, а ты как свой псевдоним придумал?
3: Ну я просто люблю зиму.
1: Ну да.
2: Ясно.
1: Да.
2: Все, вопросов ноль. Итак,
1: мы с не лето два человека, которые зиму любим. Остальные не любят. Так, я пошел вниз, там вроде таксист подъезжает.
2: О, как здорово.
1: Так что все, давай.
4: Он домой собрался.
2: Все, мы спасены. Пока. Мы спасены, ребята.
0: Калинин и Райтраум. Реклама. Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

Радио.ру.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, новое радио, супер хиты и супер новинки на базе. У нас полным ходом идет подготовка к диджей-сету, я даже не могу это диджей-сетом назвать, потому что вот эту штуку я сейчас третий раз в жизни включу вообще. Ну, я очень сильно хотел диджейский пульт себе.
3: Про свою голову.
2: Да. А он так долго шел из Китая, что я уже и перехотел. Но подумал, ну ладно, надо. И параллельно у нас будет еще трансляция на Твиче всего этого. Поэтому заходите. Но я сразу говорю, я не знаю, чем тут можно будет в этом каком-то сете удивить, потому что, по сути, я буду ставить тут те же самые песни, что играют у нас и так. Ну, по крайней мере, в моем блоке, когда я сижу за компом. И просто я их буду включать с этого пульта, и все, и никакой разницы.
3: Ну, ладно, все.
2: Но я буду делать там бу-бу-бу, вот так буду делать иногда.
3: Бу-бу-бу.
2: И еще интерес в том, что я вообще не умею сводить. Ну, типа, я понимаю, как надо, но у меня не было достаточно времени, чтобы это научиться нормально.
3: Зато умеешь
2: делать.
3: Отлично сводить концы с концами.
2: Это я умею. Поэтому лучше всех.
3: Это где-то
2: вообще
3: рядом приблизительно. Во ты сколько? Чё? В котором часу?
2: Ну, я думаю, сейчас мы тут уже протестим и будем уже запускать. Так что имейте в виду, это уже будет вот как бы сейчас.
4: Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, это прямой эфир из Москвы на весь мир. Идет полным ходом подготовка к диджей-сету. Я не знаю, как этого диджея зовут, какой он себе никнейм там придумал. Надо потестировать аппаратуру, какой-то микрофон. Он сейчас, Олег, нас слышит. Что он там стоит в своей кепке за диджейским столом? Алло, диджей! Йоколомене. Мы в эфире. Давай, что там? Что надо делать? А у него будет микрофон или ему не нужен микрофон?
2: Он может надеть.
1: Надень микрофон, давай.
3: Нет, я, если этот микрофон надену, у меня эфир в ухе двоится будет. Давай тогда сделай,
1: микрофон
3: пожалуйста.
1: Оставь, да, чтобы наушники не работали. Все, готовимся прямо вот на ваших глазах. Чтобы все было по чесноку. Так, ну что, я могу твой этот самый включить-то? Твой... Во-во-во-во! Это он репетирует. Я уже вывел твою линейку, Артем.
2: Реально?
1: Ну-ка, да-да. Докажи, что ты диджей.
2: А я не слышу ничего все равно.
1: Ну, нажми что-нибудь, мы зато услышим.
2: Что надо нажать?
1: Ну, не знаю там, что вы, диджей, нажимаете.
2: Нет.
1: Не-не, есть, скретч лютый.
2: В эфире.
4: Далее, давай быстрее!
2: Тут запутано! Я не слышу ничего просто.
1: Мы зато слышим. Это было божественно.
2: Ладно, тогда можно. Тогда да, надо как-то вывести.
1: Ну что, еще одну песню поставить?
2: Да, ставь песню.
1: Ладно, сейчас какую-нибудь коротенькую. Палочка-выручалочка Ваня Дмитриеночка. Послушаем, сейчас вернемся. Не доподготовились.
5: Мне страшно, что я здесь один. И тебя тут вовсе нет. Ты для меня мила тайна.
1: Да, вы пока подрубайтесь в нашей соцсеточке, сами знаете какой. Там ссылка.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Очередная попытка привести все к общему знаменателю, все технические детали. А я сейчас задаю вопрос диджею. Че там? Ты что-нибудь слышишь?
2: Да я вообще, честно говоря, ничего не понимаю, даже что вот нажимать надо делать. Причем это не...
1: Что надо нажать, Олег?
2: А меня слышно в эфире сейчас?
1: Нет, в эфире пока нет, наверное, потому что я тебя не вывел. Вот это.
3: Ну-ка, в эфире еще... слышно?
1: Вот, все, твой прекрасный голос.
3: Да, я вообще
1: слышен.
3: Абсолютно, я говорю, я ничего не понимаю, что надо нажимать здесь. Ну ладно, пофиг, давайте запускаемся.
1: Все, все готово, я тебя вывел.
3: Да, все, мы в эфире?
1: Да.
3: И мы диджеем.
1: Итак, дорогие друзья, вы долго ждали этого, и прямо здесь, и прямо сейчас для вас играет диджей... Как тебя зовут-то?
3: Диджей Игорь.
1: Диджей Игорь!
3: Смотри, подожди, я чтобы понимать, ладно, какие кнопки, и вот так вот сейчас в эфир идет?
1: Идет, идет, идет.
3: Было Gangsta Paradise?
1: Да, да.
3: Тогда я не понимаю, что с этими кнопками. Ладно. Давайте, ладно, пофиг.
1: Значит, леди и джентльмены, дайте шуму. Диджей Игорь!
3: Агорн был?
1: Да. Играй уже.
3: Yeah.

0: Лирик, прости, пожалуйста. Что там, в комментах все в восторге?
1: Нет, там супер, там все уже подписывают тебя на лейблы. Уже, да, уже ну, хотят тебя, чтобы ты приехал в города. Чтобы набить тебе лицо.
0: Ну, там очень дорогие сеты, сразу говорю. Там, да, типа, максимально дорого.
1: На Филадельфии сколько?
0: Которую можете максимальную сумму себе представить, вот такая.
1: Понятно. Сейчас надо передохнуть от такого музыкального шквала. Да. Сейчас на рекламу уйдем. И потом возвращение триумфального сета от диджея Игоря.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Радиомаяк.ру. 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Шура. Сивак. Садковская. Тима Ури. Линочка Ли. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гэст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: 1+1.
0: Калинин и Райтраун.
3: Да, это новое радио в студии Олег, наш бессменный, кто он? Да он все наше в нашем шоу, Кирилл Калинин. И самое главное, Райтраун, а.к.а. диджей Игорь, за диджейской верту. Уже поменял никнейм?
4: Да, я теперь диджей Любовь.
3: Диджей Любовь, а почему? Что натолкнуло вас на...
4: А люблю всех.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Угу, ну класс.
4: Поэтому я теперь диджей Любовь. Мы сегодня играем диджей-сет на пульте, который я купил неделю назад.
3: Сколько тебе обошелся этот аппарат?
4: 10 тысяч.
3: 10 тысяч рублей.
4: 12 тысяч.
3: Ну, он, знаешь, он звучит на все бабки. Ну,
4: смотри, видишь, дело в том, что к нему еще iPad нужен или какой-нибудь компьютер. Вот в чем дело. Поэтому весь сет, ну, как ты думаешь, там, с iPad дороже.
3: Ну, короче, все готово для продолжения.
4: Да, я хотел винтаж Малахит, но у меня ее почему-то нету здесь. Поэтому...
3: А как диджеи поступают, когда у них ну, трек какой-нибудь нужен?
4: Блин, они там как-то быстро скачивают, но я, честно говоря, пока даже не понимаю. Прикинь, я вот насколько... Я пока не разобрался, как предпрослушку ставить, чтобы я вот так вот одним ухом понял, слушай, откуда трек запускать. Поэтому я запускаю, откуда просто представляю это. А во-вторых, оказывается, диджеи перед сетом каждый трек размечают. Ставят горячие точки, ставят там разметку какую-то. То есть это прям типа, ну вот...
3: Прям они, работа всего, прям?
4: Они только за это деньги получают. Потому что я говорю, вот я стоял 4 минуты вот так вот, пока играл Rockstar, я такой думал, а что делать? Как-то, может, за кофейком сходить или что-то пока играть.
3: Не, работа клам, мне пока нравится, вообще идеальная.
4: Да?
3: Ты, во-первых, стоишь далеко, никто тебе в душу не лезет. Ну, вот если там на сцене, например, у тебя пульт, стоишь там, ничего не надо говорить.
4: Вот так еще делаю.
3: Сейчас, подожди, я тебя не вывел. Как ты делаешь... Вот так, дед? Ну, все, все фишки. Давай, что, продолжать?
4: Давай.
3: Мы готовы, поехали.
4: Все, мы готовы?
3: Да. Итак, дорогие друзья, make some noise.
4: Пойдем, значит, по новиночкам.
3: Диджей Любовь.

Это новое радио. Диджей Любовь играет сегодня для вас. Заходите на трансляцию на Твиче, ссылка в наших соцсетях. Он там все это комментирует еще. Там такие комментарии типа...

0: Порубили?
1: Да, микрофон работает.
0: Я теперь в эфире буду. Я, правда, себя не слышу, но сейчас попробуем необычную сводочку. Кирилл услышал слово «сводочку» и немножко занервничал. Попробуем сводочку. Но нет. Смотрите, сейчас надо дождаться, когда не будет слов.

0: Отмена. Ищем слова. Так. Итак, играют слова?
1: Пока нет.
0: Не играют. А так играют слова?
1: Нет, сейчас песня просто началась.
0: Где слов нету? Подождите, обман тогда.
1: Вот сейчас есть.
0: А, вот слова же. Ну, а что он меня обманывает тогда?
2: Ты прикинь, заходит в какой-нибудь ночной клуб опера. Там диджик стоит, там все пафосно, там дети гоу-гоу, там танцуют. А блин, а где слова? Погоди.
0: Вот поэтому они и ставят эти горячие клавиши, чтобы типа ты сразу запустил там, где тебе надо. Подождите, сейчас попробуем.
2: Диджей, который комментирует, что происходит.
0: Еще раз попробуем. Подождите, сейчас. Сейчас пробуем еще раз. Сейчас он вот это вот Юран скажет, это

0: Они не сходят.
1: Это, знаешь, самое главное, чтобы у тебя в голове это прикольно
0: в
1: все звучало.
0: В голове оно звучало здорово. Так, какую бы песню вы хотели, допустим?
1: Ну, мы, конечно, хотели «Винтаж Малахит», но, к сожалению, нет.
0: Вот видите, нету. Вот проблема почему-то. У меня нет здесь песни «Винтаж Малахит». Хотя я вроде... Ну, Олег, ты скидывал ее, да? Она что-то, значит, не залилась. Так, давайте, знаете, какую тогда? Ну, Кирилла, чтобы порадовать, надо какую-нибудь.
2: Давай, давай.
0: Давай, может быть, вот такую. Ну, это чисто вот для Кирилла. Включить. Так, ладно, просто запустим без всяких понтов. Хорошо? Так, да ее тут можно мотать. Давайте с середины. Вот отсюда прям. Это для Кирилла.
1: Спасибо огромное.

0: А, сейчас сведения, да? Я просто хотел комментарии почитать.
1: А, слышали? Слышали?
0: Круто, круто, реально круто.
1: Во-во-во, вот так надо диджеем быть.
0: Вот так надо диджеем быть.
1: Вот она. Поймал ее за удачу, похоже.
0: Артем, буквально пару комментариев прочитаю, с твоего позволения.
1: Давай.
0: Значит, я диджей, такого кринжа давно не слышал. Так,
1: значит,
0: что...
1: ты плохой диджей.
0: Тот самый диджей со школьной дискотеки. Так, диджей Петух. Так.
1: Любовь.
0: Вы ошиблись, да, неправильно написали никнейм. Так. Диджей Любовь в натуре делает вещи.
1: Конечно.
0: Конечно. Нам надо на рекламу уходить вновь.
1: Подожди.

0: Не-не-не, то-то, все супер.
1: Я это все слушаю. Может, даже хорошо, что ты планшет забыл с утра.
0: Да, может, это Господь пытался отвезти. Все, сейчас.
2: Это для девочек.
0: Да погоди, для девочек, нам рекламу надо выпускать.
2: Это для девочек.
0: Да какие девочки? Сейчас девочки ворвутся в студию. Из рекламного отдела.
2: Ты хочешь выключить Анастасию Дима Билана?
0: Не могу, да. Но надо.
2: Ну тогда это на твоей совести.
0: Ладно, на паузу уйдем, сейчас вернемся скоро. Это новое радио, диджей Любовь сегодня играет.
2: Диджей Любовь в студии.
3: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: Накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актуализация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: 1+1. Калинин и Райтраун.
5: Итак, напоминаю, что происходит. Да, действительно, вы слушаете радио. Замечательное радио, кстати, новое радио называется. Да, вообще. И сегодня понял. У нас в прямом эфире лайв диджей-сет MC Любовь. Диджей Любовь.
6: Нет, я уже опять поменял.
5: А, никнейм. Новый никнейм, да, пожалуйста.
6: Да, как? Я был диджей Игорь, потом диджей Любовь. Сейчас я подумал, надо какое-то крутое, типа, название. Я теперь диджей Валера Destination.
5: Ну, это звучит. Это уже можно в клубах, там, в Париже, там, выступать и на Ибице. Так, почитаем еще комментарии. Давай, немножечко давай. Относительно того, что произошло. Значит, вот пишет: я коплю на этого диджея деньги.
6: Да, так. копите, там долго.
5: Макс
6: копить,
5: написал, что-то. Качает просто чума.
6: Вообще.
5: Вот. Интересуется общественность, в курсе ли начальство, что происходит у нас в студии. Вы не поверите, да, они в курсе. Далее. Да. Приезжай, Райтраун. Во-первых, не Райтраун, а диджей Валера Destination.
6: Да.
5: Приезжай на
6: Да.
5: Давай еще раз так.
6: И это вы только, ну, типа, надейтесь, что приедет Валера Destination, а не Диджей Любовь, например.
5: Приезжай на корпоратив на Дубровку с диджей-сетом. Так, дальше. Давай жги матрасы. Всей бухгалтерией качаемся. Такого диджея с молодости не видели.
6: Конечно. Последний раз на выпускном.
5: Так, что еще? Артем, не останавливайся. Не Артем, а диджей Валера Destination.
6: Диджей Валера Destination.
5: Значит, я развожусь в августе. Можно на мероприятие позвать диджея Любовь? Диджея Любовь можно, а вот с Валерой Destination надо будет еще добазариться нужно будет. Так, на похороны можно было позвать, так. Ну и другие, в основном, конечно, положительные комментарии, практически все, да, все в восторге.
6: Потому что к чему подкопаться-то?
5: Да, не к чему подкопаться.
6: Все, мы готовы.
5: Закопаешься сам.
7: На Твиче спрашивают, почем сет на открытие шаурмы?
5: Две в сырном.
6: Да,
5: ну... Так.
6: Да.
5: Ну что, все готово, да, конечно. Давай. Итак, make some noise, дамы и господа, диджей Валера Destination на волнах нового радио в прямом эфире.
6: Это я сам делаю.
5: Ну класс.
6: Так, ладно, погнали.

0: his quotes hot. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him what's
1: Я не попал в бит. Подождите.
2: Давай еще раз.
1: Давай. Name up and next. Never asking for someone's help. Help to get some respect. Да подождите, а что они ставят? О, подождите, плохо получилось. Меняем. Не сводится, значит, другую песню для девочек. Девочки у нас какую песню любят? Девочки любят больше всего песню, насколько я понимаю. Смотри, Риана Амбрелла.
2: Ну да.
1: Или Тимати, когда ты рядом.
2: Или такую. Больше Тимати, наверное.
1: Думаешь, Тимати больше? Тогда давайте Тимати. Погнали. Со скретча также.

0: Ничего, тут, ничего.
1: Это тоже. Я пытаюсь, типа, поняли, сводить треки, которые не сводятся. Я могу вам сейчас поставить какой-нибудь хаос и сводить его просто одной кнопкой. Но
0: хаос
1: это
0: то, что в предыдущие полчаса уже происходит. Все нормально.
1: Это неинтересно. И есть какие-то песни стопроцентные, которые тоже сводятся круто между собой. Но кому это надо? Так, возвращайтесь на Twitch, если вы сейчас там на рекламу, подключайтесь на Twitch-трансляцию, я там еще буду играть. Она у нас будет идти туда? Все, я тогда на Твиче поиграю.
0: А для слушателей радио объявляется перерыв. Спасибо.
2: Новое радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: снова в прямом эфире. Это новое радио. Кирилл Калинин, Олег и диджей. Как он себя назовет в этом часе, одному богу известно.
1: Я теперь диджей Артем Ван Дулин.
0: Неплохо. Да. Типа Армин Ван Бюрен?
1: Ну, нет. Вообще не близко, да.
0: Диджей от государства, точно. Так, ну что, мы посовещались, и Олег... Ой, Артем решил еще продолжить.
1: Полчасика немножечко еще по диджеить, и у меня сегодня диджей-сет. Я почитал комментарии, пока ел.
0: Там опять сережка твоя об микрофон.
1: Да? Угу. Я сейчас сниму. Почитал комментарии, пока ел, и там в основном все в восторге, за исключением профессиональных диджеев, которые там что-то фоткают свои какие-то пульты.
0: Потому что с иронией, наверное, чуть-чуть некие траблы, да?
1: Ну, просто видите, вот вы там какие-то... И они типа... А, такой кринж, вот это навалил ты, ну, нравился с диджей-сетом сегодня, хотя бы научился бы в программе сводить. Смотрите, я, во-первых, свожу здесь песни, которые вообще не сводимые, а во-вторых, смотрите, я эту штуку второй раз в жизни включил, и я диджею сейчас на федеральной радиостанции, а вы там в баре где-то у себя. Кто из нас крутой диджей теперь? Давайте попробуем понять.
0: Мне нравится диджей на федеральной радиостанции. Я сейчас почитал комментарии, пока ел. Также на всех станциях нормальных. Расстрел, если кто-то хотя бы с водой в студию зайдет, там он, я пока ел.
1: Так, ну чё, гоу, немножечко еще потанцуем.
0: Это
1: давайте.
0: Вам потому, что вы не молились. Поехали.
1: Давайте.
0: Там... Диджей Армин Ван Хельден там, или как его
1: Ван
0: зовут?
1: Ван Дулин.
0: Ван Дулин. Да что, а что надо нажать? А, вот этот винил.
1: Есть?
0: Да, все, скретч мы уже слышим. Вау!
1: Ты чё?
0: Чё делает, а? Так, у тебя микрофон работает.

делать не надо. Вот такие вот песни вы там играете у себя там в этих барах там за 1500 рублей 8 часов. Одну кнопочку синк нажимаете, и оно все сводится.

0: Я, конечно, с другой песней хотел свести.
1: Боже, как они смеялись.
0: Случайно свел хорошо, я понял. Да, я в тот раз хотел нормально свести, не

0: в тебе моя.
1: Что?
0: Ты зовешь меня.
1: Ну, они сейчас все крикнули.
0: Тебя позвал. Полетели сквозь окна.
1: Что? Чем?
0: Чтобы ты не промокнул.
1: О, это они орали просто сейчас.
0: Я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы.
1: Что? Теперь вы? Да.
0: Чтобы ты не сгорела. Я буду твоим дождем. Миллион шагов.
1: Что?

0: все. Пока. Я пошел домой.
1: Спасибо большое, дорогие друзья.
0: Можете скидывать деньги все.
1: Да, заказывайте выступление диджея Армин Ван Дулина на свои корпоративы, мероприятия, свадьбы, разводы, беременности, роды.
0: О, нет, это роды только диджей Любовь ведет.
1: А, диджей Любовь, да. Ну, там тоже, в общем, я агент этого артиста.
0: А если вы хотите какую-то клубную музыку, то там Валера Destination.
1: Да, чтобы как-то передохнуть, перевести дух, поставим еще одну классную песню. Это, конечно...
0: Винтаж Малахит.
1: Да, молодец.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа Винтаж. Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
10: Новое

0: Радиомаяк.ру.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Все, ну я хоть поел и кофеечек попил, а то, конечно, диджеем там не отвлечешься. Блин, надо же стоять целых 4 минуты, чем-то пытаться себя занять.
4: Диджей стоит и бутер затачивает прям за пультом.
3: Да, а там реально там нечем заняться, ты просто
5: как?
3: Стоишь, типа, 4
5: минуты. Как высокие выкручивать, алло.
3: Ну, это колхозинер какой-то. Вообще ужас. Если вы диджей, вы так делаете, и вы мне писали то, что я плохой диджей, то вы, конечно, это. Ну, да вот. Нет, прикольно, я читал комментарии, как у них бомбит вообще. Ну именно у диджиков. Типа, вот, ты 2 недели обесценивал диджеев, а сам потом в лужу вот это сел. Так я не 2 недели, во-первых, а всю жизнь это обесценил.
5: Да, мы и себя обесценим тоже. Вот, а радиоведущий вот наш с тобой, ну что мы делаем-то?
3: Не, я-то нормально.
5: Не, ну ты да, отдельно. А мы-то что?
3: А вы-то там что, травы лавы?
5: Туда-сюда, да. Там ля-ля-то-па-ля, там хорошая погода, настроение, а впереди Анасти.
3: Да,
5: вот и все.
3: И все. Да, песни там сами вся программа ставит. И даже
5: да, мы даже песни, тут практически песни все стоят уже заранее подготовленные музыканты. Редактором. Но что ты чувствуешь? Будешь ли ты продолжать карьеру?
3: Ты знаешь, нет, в любом случае реально, как будто бы вся работа диджея — это просто подготовка перед сетом. Это взять треки, которые ты будешь крутить, примерно понимать, какие там между собой склеиваются, и проставить горячие точки в треках, чтобы ты знал, что вот с этой точки у тебя будет играть, вот в нужный тебе момент. Их можно несколько проставить, там, с припева, с дропа, еще с чего-то. То есть это буквально лишь все, что тебе нужно сделать. Примерно распланировать. Не так, как я сейчас просто открывал папку с песнями и любую песню сводил с любой. Там, конечно, какие-то... А вот то, что вы там сводите, там, красиво или некрасиво, чего вы дурите реально голову? Все у вас там заранее, все эти точки все проставлены, и это буквально, ну, неделя, вот, неделя активной тренировки. Вот реально, мне кажется, ну, тяжелее в доту научиться играть в миллиард раз, чем стать диджеем. Потому что там запоминать надо просто миллиард всего. Нет, есть-то, конечно, гениальные диджеи, но в моем понимании, конечно, крутость диджея не в том, как он сводит, а в его чувстве толпы.
5: А что это значит чувство толпы?
3: Ну,
5: типа,
3: ты должен,
5: что нужно человеку?
3: Ну, ты должен, да, ты должен понимать, анализировать как-то, и в целом у тебя, конечно, музыкальный вкус должен быть нормальный. Очень нормальный должен
5: так
3: быть музыкальный
5: вкус. Так все считают, что у них музыкальный вкус хороший.
3: Но это же ошибка большая.
5: Да, ведь ты хороший музыкальный вкус, только лишь у тебя.
3: Да, ну не только, есть еще пара человек. Есть еще пара человек. Но в целом, конечно, да, это первое, что ты должен делать, это подготовка. Второе, ты должен быть, ну, чувствовать хорошо толпу. Не так, что ты просто пришел в какой-то рандомный клуб и играешь сет, который ты там уже 8-10 тысяч раз играл и подготовил заранее. Поэтому...
5: А вот первый диджей написан, ну, типа, один из первых вообще в мире в начале 20 века. Чувак с граммофона крутил по радиотрансляции. Песни. Кинь на граммофон, то есть он одну пластинку менял на другую, там что-то тыр-пыры, стопыры.
3: Не, есть же прям крутят, кто винилы тоже крутят.
5: Это вообще выше.
3: Единственное, там, конечно, сложности, я видел, они, знаешь, они как будто изолентой себе размечают вот эти тоже горячие точки, они только, ты это здесь ставишь в программе, а они прям это на виниле делают, прям на этой, чтобы ты поставил иголочку, и оно откуда тебе надо играть начало. Ну и BPM, соответственно, тоже сводят просто вот этой штукой, которая ускоряет кручение пластинки или наоборот.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Пробежимся по новостям. Я сел за комп, кстати, поэтому сейчас буду те же самые песни включать из той же папки, с которой я сейчас диджеил.
2: Форт Майнер.
1: Короче, пробежимся по новостям. Новости, смотрите. Число лудоманов в России перевалило рекордные 13 миллионов человек. Это почти 10% всего населения страны. Большинство мужчин в возрасте от 25 до 44 лет, которые тратят на азартные игры, 21% своего бюджета. 21% всего процентом люди, которые... 21% чужого бюджета тратят даже. Поэтому, ну, конечно, проблемка, слушай, 10%. И вот в основном, видишь, мужчины. А потому что женщины этого возраста, они картами Таро занимаются и гороскопами.
2: Да, что-то я не видел в этих букмекерских конторах, чтобы девчонки шпилили там куда-нибудь.
1: Ну да,
2: там
1: вот
2: ставили на Тоттенхэм там какой-нибудь.
1: Да, да, да. Или крутили вот эту вот Бурмалду. Ну, короче...
2: Ну, что-то тревожно немножко.
1: Тревожно. Но вот ты азартный человек?
2: А, да, вполне, но я не люблю проигрывать, поэтому я туда не лезу. Я иногда ставлю там типа 100 рублей, 200 рублей, что-нибудь так, чтобы азарт подкрутить. Но вот эти...
1: И то потом тебе эта сотка приснится неделю потом.
2: Абсолютно верно. И я прокручивал историю своих игр. Там я посчитал, что проиграно примерно вот так по 100, по 200 рублей раз в 5 больше, чем выиграно. Поэтому это бессмысленно абсолютно.
1: Я в этом плане так вообще не интересно. Азартный, что касается... Ну, именно всяких вот этих ставки на спорт я не ставил никогда, потому что я не понимаю в этом ничего. Какие-то вот эти всякие там слоты, вот это... Я не могу, потому что я там... Ну, я полностью уже не контролирую процесс вообще никак абсолютно. Вообще, азартные игры там, это, ну, не, наверное, не очень хорошо. Тем не менее, вот, допустим, спортивный покер...
2: Так.
1: Ну, AK просто покер. Там я хотя бы понимаю, что я хотя бы хоть какую-то долю я контролирую. Вот в покер я могу поиграть. Вот я на вечерний покер к нам ходил в шоу, которое вот тут снимают. Там я могу поиграть, потому что там хотя бы хоть что-то ты какой-то контроль чувствуешь. Когда ты просто ставишь и полностью опираешься на удачу, на удачу AK программу, которая там решает сама, выпадет тебе что-то или нет. Ну, тут я, конечно, не могу понимать.
2: Я вот, признаюсь, хотел поставить, что-то случайно мне попалось, на Германию в чемпионате мира по футболу. Ну, думаю, ну, Германия-то точно пройдет как бы дальше.
1: Да.
2: Вот. И что-то...
1: Поставил все свои деньги.
2: И что-то то ли уснул, то ли забыл, то ли поставить. Утром просыпаюсь, а Германия выбыла. Прикинь, с чемпионата мира. Вообще там.
1: А если бы ты не поставил, она бы прошла.
2: Она бы прошла. Все, простите, дорогие немцы.
1: Это как эти говорят, знаешь, это... Как это... Выиграть. Надо найти вот этого чувака, который постоянно проигрывает, и ставить наоборот.
2: Ну, это если что, звоните мне, это я.
1: Да.
2: То есть никогда с неба ничего не упало, ни разу. Все вот...
1: Есть там всякие типы вот эти. Я много интервью посмотрел, вот этот Сергей Бестов, там есть один такой, который говорит, это все этот Верилс видели, или Шорс, где такой, ваш род деятельности, спортивная аналитика, сидит такой майки без рук.
2: С пятном.
1: Да, без этих, без рук. Сколько ваш долг? По разным оценкам от 20 до 25 миллионов. То есть, типа, даже ты уже не знаешь, сколько у тебя точно долг. И, типа, смотришь его ставки и ставишь наоборот. Но лучше вообще не делать этого. Так, такую новость еще. Смотрите, пробежимся... Я ее сохранил, она меня взволновала, но я вчера вам ее не рассказал. Вообще, тут смотри, все, кто родился в 90-е, не доживут до старости, предупредили ученые.
2: Я в конце 80-х родился,
1: кстати,
2: поэтому
1: да.
2: Давай, старичок.
1: Ну, это тоже,
2: на связи.
1: Знаешь, оно у тебя тоже считало.
2: Ничего не знаю, я 87-го.
1: Все дело в том, что биологическое старение миллениалов и даже зумеров происходит в два раза быстрее, чем у их родителей. Среди причин постоянный стресс, кризисные условия взросления, более сильная зависимость от курения, алкоголя, ухудшение экологии и депрессивное окружение. В результате почти у всех есть серьезные нарушения здоровья, включая жесткие заболевания, что и приводит, значит, к тому, что до 90 лет.
2: Плюс среда еще в 90-х мы как росли-то и в каких условиях.
1: Ну, видишь, тогда тебя мало что волновало.
2: Да, а сейчас дети уже там в 12 лет уже к психологу ходят, там, к терапевтам. Там мама сказала, что я пришел в угол. Все, я иду к терапевту. У меня депрессия в 14 лет.
1: Потому что раньше, как у нас, допустим, если родители развелись у тебя в детстве, ты загнался, что это из-за тебя. Тебе дали просто ляпасы еще раз, чтобы ты не огорчался, и все. А сейчас ты загнался, что это из-за тебя развелись? Тебя к психологу повели.
2: Да, да.
1: Вообще.
2: Нежные.
1: Нежные, да.
2: Ну, другое поколение.
1: Ну, короче, вот. Так что надо следить, ребятки, за своим здоровьем.
2: А у нас на арматуру, на стройке напоролся там в 12. И первым делом думаешь, я мать убьет за
1: это. Да, у тебя там гангрена всякая.
2: Если умрешь, я тебя убью.
1: Да. Ну, так я же это, как я уже рассказывал эту историю, когда меня тачка сбила, я больше всего испугался, что меня мать сейчас убьет.
2: Не дай бог куртку новую, которую на вещевом рынке там еле урвали, стояли там, мерили ее. Не дай бог ее испачкаешь или там, не дай бог, порвешь. Все сразу в детдом идешь, стучишься в дверь.
1: Да, да.
2: А сейчас идешь, стучишься к терапевту.
1: Да, но и, кстати, хорошо, потому что пропадает постепенно стигма с этих, с врачей, которые занимаются психическими заболеваниями. Это раньше как было, там, в 90-е, что сразу ты на какой-то учет попадаешь, сразу тебе жизнь заказана, все у тебя не прав, ничего не будет, там белый билет, ты дурачок, все, иди гуляй. Сейчас таких уже баз нету, и ну, только если у тебя серьезные отклонения, а так депрессию, пожалуйста, лечим сразу же. Всякие тревоги и все. Пусть тревоги унесут единороги.
2: Вот знаешь. Это, кстати, всегда рабочая
1: всегда
2: тема.
1: Всегда помогает.
2: Если что-то какие-то проблемы, вот так говорите и все.
1: Угу.
3: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
3: Поехали.

0: всегда. Реклама. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
2: Это же Иосиф.
1: Милана Хаметова.
2: Давид Манукян.
1: Мари Краймбрери.
2: Амелия.
1: Эльдар Джарахов.
2: Вики Шоу.
1: Александр Ясюкевич.
2: Папа,
1: купи песика. В кино со 2 июля. 6+.

0: поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Вот тут написали сообщение, а вот диджеи и прочие, которые осуждали сеты и сидения, бла-бла-бла. Неужели людям не все равно, кто как свел, если началась твоя любимая песенка, которая качает? Так видите, в том-то и дело, что вероятность того, что диджей включит твою любимую песенку, она, мне кажется, равна вероятности того, что метеорит прямо сейчас на Кирилла упадет. То есть они же включают, что, ну, как правило...
2: Во времена все, что клубного ренессанса, так да. скажем, лет 20 назад, там были примерно одни и те же, там, 25 песен, так которые да. в клубах крутились, поэтому ты всегда мог дождаться.
1: Я думаю, сейчас тоже такая. By the way, I wish you would. А, то есть из тех были твои любимые?
2: Да, конечно, все. Да? Вообще 70%.
1: Я когда в клуб приходил, что-то диджей Smokey Mo не включал
2: ни разу.
1: Ну,
2: видишь, тебе не повезло. А там The World is Mine. Это 8 минут.
1: Или все, вот и он 8 минут
2: да,
1: стоит.
2: Да, или из Казантипа. Все такие, блин, он такой крутой вообще.
1: Вообще, и сет твой часовой состоит из 6 песен просто.
2: Да, из 4.
1: Офигеть просто, реально.
2: То есть сначала...
1: Ну да.
2: Это 4 минуты. Потом... Потом... Он Олега качает, смотри.
1: Ну, видишь, тебе повезло, что тебе такое нравилось.
2: Мне
1: а вот нравилось. Я как-то...
2: Мне хаос до сих пор нравится.
1: Да?
2: Который мы творим на новом радио! В 1 плюс 1! Бэм! Вот так вот!
1: Ну, ты, кстати, тогда вообще быстро диджеем обучишься быть, потому что хаос же, он там почти весь одинакового BPM.
2: Да,
1: и он сводится просто друг на друга, поэтому хочешь, можешь попробовать.
2: Нет, там иногда BPM чуть-чуть отличается на одну единицу. Попробуй, сведи.
1: Да-да-да. И тут это, и тут задача такая, Артем, буду диджеем. Так, сводим Decadence Disturbed, Sting Fragile.
2: Да. А потом круг Магадан.
1: Да-да-да. Ну, а так вот как-то легких путей не ищем. Ладно, давайте, может, звонки попринимаем?
2: Давай, давай, поболтаем просто.
1: 8495-232-1632, звоните. У меня четкое прям ощущение, что сегодня пятница. Как будто бы сегодня пятница, потому что столько дел после работы обычно в пятницу. А нет, сегодня...
2: Вообще.
1: Сегодня... Только вторник, блин, нифига себе. Вообще, я прям представляю, что сегодня пятница.
2: 8495-232-1632.
1: А ко мне
2: поговорим.
1: Телек там приедет сегодня, я буду его распаковывать.
2: Класс.
1: Большой телевизор. Поздравляю. Там проверять битые пиксели. Алло.
2: Здрасте.
3: Алло, здрасте.
1: Алло, привет, как тебя зовут?
3: Александр.
1: Александр, тебя плоховато слышно.
2: Да, потому что Саня на громкой связи.
1: Да, это правда. Алло, Саня, Александр.
3: Переключился, да.
2: О, спасибо огромное. Брат. Санечек, красава. Есть что-то, что тебя взволновало, о чем ты хочешь сказать,
1: да, может
2: на
1: быть,
2: радио?
1: Может быть, диджей сет тебе какой-нибудь не понравился.
2: Или наоборот, понравился.
3: Да, я вот сейчас еду на работу и думаю, дай-ка позвоню на свое суперлюбимое радио.
2: А попал к нам, да?
1: Да. Не дозвонился, видимо.
2: Не дозвонился, не смог-то пробраться.
1: У нас свободный телефон был, поэтому никто же не звонит к нам. Ладно, а ты кем работаешь?
3: Я работаю в туризме.
1: О, расскажи, кем конкретно? Подбираешь туры людям?
3: Я руководитель офиса продаж. Да,
1: Слушай, тур в Югославию не нужен какой-нибудь.
2: Да какой Югославию? Чехословакию?
1: Чехословакию какие-то есть туры.
3: Нет. Словакии тоже нет.
1: Нет.
2: А почему? Ну, так себе у вас, конечно, агентство, блин.
1: Абсолютно. Я помню этот пранк, когда я еще на студии 21 работал, были ковидные времена, и только-только закрыли границы. Я клянусь абсолютно, это true story вообще. Я не вру. Только-только закрыли границы, нельзя никуда путешествовать, и я из эфира звоню в какое-то турагентство, говорю, подберите мне куда-нибудь туры, куда сейчас можно. Она что-то начала какие-то страны перечислять, я говорю, а в Югославию можно? Она говорит, пока нельзя. Я говорю, а почему? Она говорит, ну, граница закрыта. Я говорю, то есть, когда откроют, будет можно? Она говорит, ну, да. Ну, то есть, мне там чуть тур в Югославию не продали.
2: Не, я считаю, что клиент всегда прав. Хочешь в Югославию?
1: Конечно.
2: Пожалуйста.
1: Езжай.
3: Ну, это все понятно, да. Но это, скорее всего, просто какой-то неопытный сотрудник.
2: Ну, ладно. Хорошо, в Восточную Пруссию сейчас. Что по денежке будет сгонять?
3: Восточная Пруссия?
2: Да.
3: Румыния.
1: Восточная Пруссия, она сразу после Речи Посполитой там.
2: Там рядом.
1: Да.
2: Вот ты и замямлил.
1: Конечно, не разбираешься в географии.
2: Да, говорит, турагентство.
1: Восточная Пруссия — это Германия. А Речь Посполитая — это Польша.
3: Ну, все равно все закрыто. Все равно все это
2: Ладно.
3: Все закрыто.
2: Ладно, расскажи, какие самые популярные направления, с которыми чаще всего приходят
1: да,
2: к вам?
1: Куда? На Мальдивы?
3: Турция, Египет. Мальдивы, Таиланд, Вьетнам.
2: Скажи, это, пожалуйста, вот просто для себя узнаю, а вот в Египет смотаться, в all-inclusive такой, ну хотя бы четверочку приличную, вот на 10 дней, сколько в среднем готовить бабла?
3: Да, вот хорошая есть сетевая четверка в Хургаде. За двоих будет 1200-220.
2: Копейки вообще. Блин, еще и в Хургаде. Хотя бы в Шарм.
1: 220? Может, подожди.
3: Шарм
2: дороже, да?
1: Я последний раз мониторил цены, когда в Египет было 15 тысяч рублей скататься.
2: 220 Египет. Ну ладно.
1: Это на 10 дней за двоих?
2: Да.
1: Подожди, а если я хочу куда-нибудь? Ну, давай что-нибудь в Анапу куда-нибудь сгоняем.
3: В Анапу. Ну, в Анапу будет хороший отель 1150-180.
1: Ну вот.
2: Уже и дешевле. Вот смысл ехать,
1: ну, конечно, в смысл. У нас там то же самое море черное.
3: Конечно.
1: А, в Египте Красное море.
2: Плюс-минус,
1: ну,
2: да.
1: Ну, какая разница? Все равно море. Море, все равно море. И все тогда. Ладно, ну а если вот на Алтай хочу, я хочу, знаешь, куда? В Шерегеш.
3: Алтай — это не Шерегеш.
1: А где Шерегеш?
3: Шерегеш — это Шерегеш. Это от Новокузнецка километров 160-200.
1: А что, это на Алтай не считается?
3: Нет.
2: А ну, что он тебе, Алтай, клиенту, вот диктует, где Шерегеш?
1: Да.
2: А вот Шерегеш на Алтае, может, он хочет.
1: Да.
3: Ну окей, без проблем.
2: Ты скажи, сколько денег, ты не надо там уточнять.
1: Ты мне что тут это, зачем мне это?
3: Шерегеш бывает разный.
2: Начинается деталь, скажи, сколько по баблу.
3: 60 ездить с человека, 60 с человека.
1: Ага.
3: Вот, а можно и в хороший отельчик на Шерегеш попасть и за 160 с человека.
2: Угу. Ага. Короче, 200 готовим.
1: Все, ну вот смотри, написано: Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири в Кемеровской области, который географически находится на стыке Алтайских гор и Саян.
3: Ну это понятное все дело, но это же не регион Алтай.
1: Ну ладно тогда, ну все, убедил.
2: Спасибо.
1: Короче,
2: сколько тебе?
1: 200 тысяч?
2: Ну в среднем, да, 150-200-250.
1: В смысле, так я за 200 тысяч лучше на Алтай съезжу, чем в Египет.
2: Ну, съезди, да.
3: Сохраните мой контакт, и я вас
1: отправлю. Не-не-не, брат, 200 тысяч, я какой? Я же говорю, я компик лучше соберу.
2: Если ты за двадцаточку бы его отправил, он бы еще думал.
1: Я за двадцатку, окей, прям. Ну, а вообще лучше же за бесплатно. Ну, пока. Я так понимаю, бесплатных предложений у тебя нет.
2: Видимо, да, схлынули они, да.
1: Да, поэтому, что нам, зачем тогда это надо? За деньги еще.
2: Не могу я привыкнуть все равно к тому, что даже... Понятно, что 200 тысяч это сейчас копейки считается за отдых за границей. Не могу я привыкнуть к этой сумме. Хоть я просто ездил в Турцию, помню, за 17. Еще были времена.
1: И ты еще и там королем отеля был.
2: Да, вот это был праздник.
1: За 17.
2: На двоих с авиаперелю... Совсем. Ну, это, правда, было горячее.
1: Сейчас за 17 ты можешь на такси до Домодедово. Сейчас туда-обратно
2: доедешь. 17 на Кио Рио ты до Домодедово доедешь.
1: Туда-обратно просто, и все. И считай твои 17 тысяч.
0: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет. 1+1, Кирилл Калинин и Андрей Райтраум на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе.
3: Абсолютно верно, да, вот когда какие-то специальные эфиры такие, вот, которые сегодня соединены, объединены с трансляциями, когда что-то такое необычное, эфир реально в 3 часа укладывается по эмоциям. И сейчас вот опять возвращаемся к тому, что лишний час.
2: Я, ребят, знаешь, почему начал говорить вот так с американским акцентом, с английским? Потому что наш...
3: Возвращаемся к тому, что лишний час.
2: Я, ребят, знаешь, почему начал говорить вот так с американским акцентом, с английским? Потому что наш Санечек все договаривает.

0: Насколько это будет, конечно, вот слушаться в эфире, когда и переводчик...
1: Такое
0: и...
1: было уже много раз. На других радиостанциях так с Эйконом разговаривали.
0: А, да?
1: Ничего.
0: Ну, тогда ладно.
1: И на студии такое было, на Европе такое тоже. Ну, неужели тебе не... Просто смотри, там, насколько я понимаю, вот есть там, типа, огромные мужики, вот как Григор Клеган-Гора из этого, из «Игры престолов», который тоже один из самых сильных людей в мире. Но он и сам по себе гигантский, то есть он там весит там 200 с чем-то, и это вот все мышечная масса. А этот чел, насколько я понял, он там весит 130 килограмм, типа, как ты примерно. И он и тягает по 500, по 600, отрывая там от земли.
2: Да интересно, интересно, конечно.
1: Ну вот как это? Прикинь, оказывается, самый сильный человек в мире не батя, а вот придет.
2: Да, да ну не, батя самый крутой.
1: Да? Но да. Он самый крутой, ну видишь, по поводу... Батя 600 от земли вряд ли поднимет при всем желании.
0: Батя тебя поднял.
1: Это про...
0: А 600 это уже, как говорится, дело другое.
1: Ну как, улица меня подняла. Я уличный...
0: Я опустила.
1: Уличный пес, я...
0: Да-да.
1: Ну, на улице рос. Такой вопрос. Ты чё, барбос?
0: Молодец.
1: Йоу. Ладно, тогда
0: главное,
1: слушаем.
0: Главное, не волнуйся, все нормально
1: будет. Да я куда, я уже свое отволновался. Я уже, пусть другие волнуются, когда я в эфире. Ладно, музыку будем слушать. Какой бы ты больше хотел? Red Hot Chili Peppers, By The Way, или Артуру Пирожков зацепило меня?
0: Ну, ты сам отвечаешь на свой вопрос, когда предлагаешь мне Пирожкова.
1: А я две поставлю подряд.
0: Ну, ладно.

0: Пока мы тут придумываем, какую песню будет петь Олег, который не пел, между прочим, уже недели две или больше даже, давайте поболтаем с вами. Сегодня темы нет, потому что у нас такой спешл эфир был, поэтому болтаем просто обо всем, что вас беспокоит. Ну,
1: какие-то детали профессии ваши. Интересно, да. Вот человек, который связан с туризмом, много чего рассказал.
0: Да.
1: Сейчас вот вы позвоните, там, может, вы там продавцом работаете в ларьке.
0: Или связаны с таксизмом.
1: Так называемый таксизм.
0: Да, 8495-232-1632. Таксизм звучит как болезнь какая-то. У вас что? У меня, кажется, таксизм.
1: Я так ржу. У меня рейтинг не поднимается уже там долго. 4,87 у меня, да, до сих пор. Ужас. Даже никто, дам даже пятерочку мне никто не поставит. Неужели им так жалко? И вот я хреновый, получается, пассажир, и я продолжаю офигевать от того, что я просто езжу молча утром на работу, и у меня вот такой рейтинг.
0: Так ты просто ездишь, а потом как раз скажешь, что ну, я его попросил не выключить музыку или еще что-нибудь.
1: Да, прошу выключить музыку иногда, когда она громко фигачит. Когда человек хочет, водитель меня хочет порадовать утром бодрой музыкой. Я просто вежливо прошу, говорю, вы не могли бы потише сделать? Все равно низкий. Так,
0: алло.
1: Здорово. Как тебя зовут и кем ты работаешь?
2: Привет. Меня Максим зовут. Да. Я юрист.
0: Юрист? А какой этой сферы?
1: Специализация какая у тебя?
2: Гражданско-правовая.
0: Типа развода, да. Вот это вот все.
2: В том числе это бытовуха, ну и в арбитраже иногда.
1: Ну давай, самая распространенная вот бытовуха, да. Это, с которой тебе приходится иметь дело.
2: Если бытовуху брать, ну, наверное, ДТП. Хотя разводы тоже есть, раздел имущества тоже есть.
0: И что, а ты хотя бы отговариваешь? Вот приходят они к тебе вдвоем, говорят, мы развестись хотим. Это такой, ребят, да подумайте, нормально же жили.
2: Обеими руками за.
0: А, ну конечно, потому что тебе это деньги дает, да?
1: Понятно. А как часто люди... Есть у нас такая... Насколько распространена практика брачных контрактов?
2: Слабо. Слабо у нас в стране распространена, да. Вот с недавних пор люди, как правило, ну, не бедные люди, да.
1: Те, у которых есть что-то, да.
0: Ну, есть что делить, да.
1: Ну, просто вот тяжело представить. Типа, ты же моя пупупусечка, мумумусечка, я тебя так люблю, но давай договор подпишем, вот тут подпись поставим.
0: Ну, это как твоя финансовая подушка.
1: Ты же когда вот в любви, ты ничего не видишь, ты считаешь этого человека вот идеальным, что ты проживешь с ним всю жизнь. Как вот в этот момент взять себя в руки и заставить подписать что-то еще?
2: Пупусечка же с тобой тоже как бы не из-за денег, так что что такого подписывать?
1: Ну, она не из-за денег.
0: Мне кажется, мужики бы с радостью бы подписывали бы все эти штуки, они просто боятся, что женщина не одобрит эту историю. Типа, ну кто, вот предложил мужик своей жене брачный контракт, она же... Ну, с вероятностью очень высокой, неправильно на это отреагирует.
1: Да, она подумает, что типа ты что, хочешь, собираешься со мной в будущем там развестись? Да, типа ты меня использовать хочешь?
0: Она сразу там запсихует всякое, и в итоге можно развестись будет прямо сейчас, а сейчас вы еще ничего не заключили, и поэтому надо будет делить напополам.
1: Ну, в итоге те, кто заключают договор, брачный контракт, они в итоге все в плюсе, в выигрыше, да, остаются?
2: Ну, по факту, да, как говорится, на берегу договорились.
0: Что значит в плюсе все остаются? Вот. Все равно так или иначе мужик какую-то часть отдает.
1: Ну, там уже в договоре все расписано в любом случае. Ты уже как будто к этому готов.
2: Если не расписал, то, согласно практике, у нас чаще мужик без штанов уходит.
0: Да. Ну, ему даже пачка Кузи Лакомкина не достанет.
2: А чего не спросили, откуда я?
1: Откуда ты?
2: Я вообще с Хабаровска.
1: Круто. Ну, круто.
0: Подожди, а сколько развод стоит вот у тебя? Я пришел к тебе, допустим. Сколько мне надо тебе денег отдать, чтобы ты развел?
2: Ну, разводят у нас все-таки либо суд, либо ЗАГС.
0: Ну, твои услуги.
2: Все зависит от того, сколько у вас имущества.
1: Ну, допустим, у нас стандартная, смотри, у нас одна квартира, допустим, там двушка, да. И автомобиль один на семью. Ну, вот классическая какая-то
0: история. И пони.
1: Ну, и пони, да. Ну, что?
2: Грубо говоря, квартира, ну, берем по нашим меркам, двушка, 1,8 миллиона она стоит.
1: Допустим, да.
2: Машина там 1,2 миллиона, да, 10 миллионов уже. И пони, я не знаю сколько, ладно, отпустим пони, да, 10 миллионов. Грубо говоря, ко мне пришел человек, который хочет 5 или больше.
0: И тебе должен он отдать лям.
2: Ну, нет, где-то, я думаю, 1250.
1: Офигеть.
0: Нифига себе. 250, чтобы получить свои 5 миллионов, хотя твои-то только что были 10 до того, как ты с этой женщиной сошелся.
1: Класс.
0: Вообще как-то...
1: Не дешево твои услуги стоят.
0: В итоге смотри, как это странно. У тебя было 10 миллионов. потом ты женился, развелся, встретился с этим челом, с адвокатом, и у тебя осталось 4750,
3: да.
0: И то ты считается, что в этом случае ты еще и в выигрыше остался.
1: И плюс алименты, наверное, если ребенок несовершеннолетний.
2: Алименты.
0: Одни плюсы, но что-то.
2: Бывает такое, что делят даже ложки, блин, некоторые делильщики есть такие.
1: А вот правда, у тебя ложки, вот то, какая-нибудь ситуация, от которой у тебя там глаза на лоб полезли, вот от мелочности.
0: Да, допустим, говорили женщине силиконовую грудь, одну тебе, одну мне, или зубы
1: вот,
0: виниры
1: вот
0: снимать.
1: Вот что
0: давай.
1: Делят? Ложки, отличный пример, а еще что?
2: Ну, что, так, у меня такого, если честно, не было прям, это практика, вот, и знакомые, и судьи даже об этом рассказывают иногда. У меня больше все-таки как-то стараются находить общие.
0: Понял.
2: Но
0: ну,
2: если
0: ладно.
2: Поругались, как правило, поругались жестко.
0: Ну смотри, реально, попадают ли под вот это силиконовые груди, виниры всякие? Подожди, они попадают, если я сделал, допустим, жене вот эту грудь там сделал при браке, и потом она же мне должна одну отчекрыжить, получается, и с винирами также верхний ряд отдать мне или нет?
2: Ну... Это уже совсем садистские какие-то моменты. Да. Наверное, может быть, возместить что-то получится, и то это достаточно такое бесперспективное, наверное,
0: понял.
2: Дело.
0: Ну, короче, ладно.
1: Блин, последнее. Подарки нельзя отсудить. Ну, просто меня друг спрашивает.
2: Ну, да.
1: Понятно.
0: Понял. Ну, тогда ладно.
1: Слава богу, до абсурда хоть это не будет доводиться.
0: Ну, иногда, знаешь, вот я никогда подарки не забирал никакие, но иногда ты прям понимаешь то, что очень сильно хочется это сделать.
1: То есть, если ты подарил жене тачку,
0: да.
1: То это ее тачка.
0: Ну, если ты на нее оформил ее, то на ее.
1: Понятно.
0: А надо поэтому дарить, которую ты оформил на себя. И все. Или вообще лучше даже не на себя, а на маму на свою, или там на друга на какого-нибудь. Чтобы она была тачка и не твоя, и не ее. Чтоб друга. А потом вы развелись, и друг тебе ее подарил.
1: Однажды покупал автомобиль, и там он был оформлен на маму владельца. И я говорю, а что это самое? Я говорю, может мне тоже эту машину на маму поставить? Он говорит, а у тебя жена есть? Я говорю, нет. Ну и забей.
0: Алло, привет. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Вот это контраст, конечно.
0: Здравствуйте. Только что юрист по разводам.
1: Как вас зовут, сколько вам лет и откуда вы? Спасибо.
4: Меня зовут Ева. Мне 10 лет, я из Екатеринбурга.
1: Ева, а как-то вы глуховато
0: да,
1: говорите,
0: плохо
1: как
0: слышно.
1: Будто. Попробуйте ближе микрофон телефона к рту подставить.
4: Вот
1: там вот мама так, рядом вот помогает.
0: А, кем вы работаете?
1: Да.
0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте. Кем вы работаете в данный момент? Ну.
4: Так я не работаю, мне лет 10.
0: А, 10 лет?
1: Угу.
0: Ага.
4: Да.
0: А что, в 10? Ну, так рано еще?
1: Мы просто думали, что уже работают люди в Екатеринбурге-то в 10 лет, а получается не работают.
0: А чем ты занимаешься в 10 лет в Екатеринбурге?
4: Я в школу хожу.
1: Так сейчас же каникулы.
0: Да.
4: Ну, не в каникулы.
0: Все равно плохо слышно. Как будто там мама еще рукой держит трубку. Ну ладно, большой привет тогда маме, и тебе тоже плоховато слышно. Ребята, если вы реально звоните на радио ПЖ, ну ничего же сложного нет как-то. Тут, блин, когда тебе курьер звонит, пиццу привозит, и на балкон выбегаешь там как-то, чтобы хоть как-то связь была и ничего. В общем, максимально неважный звонок. А тут-то важно, ну вы же как...
1: Ну звоните. Ладно ж, не будем гундеть, что можно уж разочек проявить микроуважение, когда звоните на радио.
0: Да что им тебя уважать у меня вообще?
1: Да, с другой стороны, кто это такой?
0: Конечно.
1: Нет, уважение заслужить надо. Без громкой связи, когда дозваниваетесь, хоть на это время отключать. Мы кучу времени тратим.
0: Не заслужили уважение, уважение заслужить надо.
1: Мы с тобой-то?
0: Да.
1: Нет, ты заслужил.
0: Да я-то за что?
1: Сегодня диджей-сет такой был.
0: Да.
1: Зубодробительный.
0: Там до сих пор в чате пишут
1: диджей-любовь. Волна до сих пор не осела.
0: Нет, там пишут, вот именно сегодня диджей-любовь им почему-то понравилось.
1: А чем им так?
0: Не знаю.
1: Особый плейлист был?
0: Я так и не понял разницы, честно.
5: Выходные новое радио превращается в выходное.
6: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Я работаю.
1: Реклама. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Сидел тут, думал, какую бы песню Олегу спеть, учитывая, что его не было целых две недели, он был в отпуске, и прекрасного пения мы не слышали.
1: Судя по его лицу, ему колыбельную надо спеть. Он вообще не спал же приехать на твой стрим.
0: Я бы тоже колыбельную. Ну, на твой, на наш.
1: На наш. На наш.
0: Да, давай. И, ну, в качестве такого штрафа, вот я подумал, что Олег бы, наверное, неплохо было бы ему сегодня спеть «Богемскую рапсодию» целиком.
1: Сразу, так сказать, чтобы купить эти две недели твоего отсутствия.
0: Все,
1: пришел человек из отпуска, сразу штраф ему.
0: Ну да.
2: «Богемская рапсодия».
0: Да я пошутил, какая ты чего, какая «Богемская рапсодия» целиком. Сегодня тебе надо будет петь песню одного из хедлайнеров, хотя у нас, в общем, и все хедлайнеры.
2: Коли Саммер?
0: Нет, одного из хедлайнеров 4 июля на движе в Лужниках.
2: О-о-о.
0: Хотя у нас нет не хедлайнеров, там все хедлайнеры, но это девушка, она пела и на прошлом движе, и на позапрошлом движе, и мы ее даже объявляли с Кириллом. Это Бьянка.
2: Так.
0: Трек называется «Наступит ночь». Я так сильно буду ждать тебя.
1: Наступит
2: ночь. Ну, на самом деле, это песня «Музыка».
0: «Музыка». Это песня-музыка, да.
1: Все правильно, да.
0: А это клип-видео.
1: А это стихотворение-стих.
0: Да, песня-музыка, всего. Это фильм...
1: Картина, да.
0: Видео. Так, ты готов, Олег?
2: Конечно, готов.
0: Ну, ты всегда готов, поэтому погнали. Минусовку я, честно говоря, сначала не слушал, поэтому... Надеюсь, там сейчас не будет. Чтобы скачать лучшие минуса, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Давай, Олег, не будем тебе мешать.
1: Audiominus.ru.
0: Да, точка ру.
2: Полночь на часах, значит.

0: А, все
1: для
0: уже.
1: Меня это как будто бы сон сейчас произошел.
2: Да? Ну, так настолько тебе понравилось.
1: Да, я в унисон пел.
2: Вообще-то здорово, кстати, было, реально.
1: Это спасибо вам, это, вы это помогали.
3: Это будто бы сон, я не посплю.
2: Смотрите, а мы не планируем на этом радио, ну, вот точнее, в этом шоу, делать вообще хоть что-нибудь хорошо? Вот,
3: хорошо, во-первых. Хорошо. Нет, не планируем.
2: Смотрите, диджей-сет у нас вот такой же, как пение, в общем. И у нас хоть рубрики у нас тоже такие же отвратительные. У нас хоть что-то здесь будет хорошо, помимо, конечно, суперхитов и суперновинок.
3: Вот скачивайте радио. Написал человек, подметил, вот глаз алмаз. Олег время в отпуске зря не терял, брал конечно, уроки вокала.
1: Да.
3: Это твой педагог по вокалу, видимо, написал.
2: Да. Я видел, кстати, там некоторые педагоги по вокалу уже такие всякие штуки придумывают. Увидел сторис у Джаями, где он бежал по беговой дорожке и пел. То есть у педагога дорожка беговая. И он, типа, должен по ней там бежать
3: путь,
2: и петь.
3: Так путь дорожка беговая. Бежал по беговой дорожке, лежал на лежевой дорожке, сидел на сидевой дорожке и ходил на ходовой дорожке. И прыгал на прыговой дорожке.
2: А вот это как называется? Вот это.
3: Дорога к теще.
2: Нет, там по-другому.
3: Это я не знаю.
2: Ну какая дорожка?
3: Не знаю.
1: Хороший фитнес-клуб.
2: Ну, вот эти вот, которые волосы.
3: Дорога к тёще, я знаю.
2: Попка. Ну, кто-то говорит, тёщина дорожка, но это вообще-то по-другому называется.
3: Ну, ладно. А как она называется? Не узнаете после паузы.
2: Не узнаете, да, потому что там не надо.
4: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
5: Всем привет, это главный чарт отчизны.
6: Высшая лига нового радио.
5: С вами Роман Емельянов
6: и Макс Астахов.
5: Поехали!
4: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
7: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Несколько ночей подряд у нас будут страшные крики.
16: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.
17: Новое радио.
18: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: спрашивает, что за песня сейчас играет, а чтобы в чате не спрашивать, что за песня играет, скачивайте наше приложение Radio Hub. Там можно посмотреть и какая песня играет, и трансляцию посмотреть, и вообще все-все-все. Я решил не отказывать себе в удовольствии поставить еще одну красивую песню после этой.
1: Артем.
0: Красивейшую.
1: Спроси меня, почему я такой грустный?
0: Почему ты такой грустный?
1: А я вот приемник сломал. Не знаю, где теперь радио слушать. Вот и грустный хожу теперь я. Не подскажешь мне, как исправить эту ситуацию?
0: Не знаю.
1: Я сделал.
0: Не подскажешь, почему я такой грустный? Да я вот приемный.
1: Радиоприемный.
0: Да.

0: Дима Билан, вот, ну, в жизни женщин он тоже бэйби называют или детка. Потому что вот в песнях как-то это органично звучит, да? Ты слышишь там детка, бэйби, вот эти слова все. Они в песнях и во всех песнях они всегда существовали, и ты нормально их абсолютно слушаешь. Но в жизни хоть кто-нибудь ее называл бэйби хоть раз или детка?
1: Ее кого?
0: Ну, женщину. Свою или не свою. Типа, йоу, детка, зачилься там, йоу, бэйби.
1: Да нет, это как-то странновато звучит.
0: Так странновато, а вот в песнях почему вот не странно?
1: Писечка, да, вот это да, или кисуля.
0: Кисуля,
1: я
0: да,
1: прям отчетливо
0: зая.
1: Помню рассвет R&B музыки в России, когда стало больше вот таких каких-то треков появляться.
0: На нулевые.
1: Да, ну это 2000, там, типа, 2008.
0: Да,
1: вот так.
0: Середина
1: и
0: нулевых.
1: И Серега Лазарев там, и все старались вот в этом.
0: Да,
1: там все R&B, вот это все. А потом это все прошло, и они вернулись к своему звучанию.
0: Обратно, да.
1: Мода прошла.
0: И жалко, потому что R&B прекрасная музыка. Ну вот,
1: да.
0: Чего стоит один Крис Браун, извините меня. Так, новости быстренько напоследок. PlayStation 6 может стать самой дорогой консолью Sony в истории. По оценкам аналитиков, ее цена уже приблизилась к $1000, если в марте еще было 760. То есть 1000 баксов. Ну, со всякими учетами, я думаю, это 1100 рублей будет за PS6. Ты бы готов был столько заплатить?
1: Да, да.
0: Ну, ты готов, ладно. Тогда идем дальше. А кто не готов, потому что нет денег, есть способ заработать. Россиянки массово начали перепродавать свои грудные импланты после удаления.
1: Это зачем?
0: Сейчас импланты, которые в клиниках стоят около 180 тысяч рублей, на вторичном рынке можно найти примерно за 30 тысяч.
1: Типа на Авито выложил титьки?
0: Ну, вот они прям реально вот. Вот.
2: А реально?
0: Ну, они типа вот эту вот силиконовую вот этот мешочек удаляют.
1: Они
0: вот,
1: им с деком могут отправить?
0: Импланты грудные, Беллингей, Бортес, что-то там вот, Корея, пара, 20 тысяч.
1: А, это не юзанные, то есть это...
0: Юзанные.
1: А, юзанные?
0: Ну, они достали из себя, им надоело, видимо, носить, или там поменьше сделали. Нет, их же надо менять со временем в любом случае. То есть ты меняешь на новые, а старые тебе куда, выбрасывать, что ли? Вот, может, кому-нибудь пригодится. Хотя они ношеные, ну, они сильно ношеные.
1: Не, ну как наш телефон им матери отдаем?
0: Видишь, телефон он... Ну, он, я не думаю, что он...
1: Чтобы она донашивала. Или младшей сестре.
0: Ну, смотри, допустим, телефон так или иначе трогал только ты.
1: Так.
0: А с грудью я бы так не был уверен. Ну, потому что так или иначе, кто-то там пожал, ну, как-то...
1: Мамолог. Поехали
0: мамолог.
1: Дальше.
0: Идем дальше. А, такая новость, смотри.
1: У меня папа мамолог, мама пополог. Смешно.
0: Вот предложили отдохнуть, да-да-да. У кого нет там денег на какие-то курорты, предложили вот отдохнуть в очень безопасном Ираке. Страна открыта для туристов из России, а поездка туда абсолютно безопасна, заявил посол Ирака в Москве. Так что...
1: Да, ну ладно, наверное, мы тогда в следующий раз, наверное.
0: Да, потом отдохнем.
1: Мы чуть попозже там. Сейчас
0: потом, сейчас пока... Надо работать.
1: Да
0: нет,
1: спасибо.
0: Отдых?
1: Пока.
0: Сейчас пока поработаем, а потом там... Да куда отдыхать-то? Надо же работать, надо...
1: Да некогда, да. Да, мы
0: некогда. Да я вообще, я даже и в отпуск-то не езжу, и мне не нравится.
1: Ну не сейчас, правда.
0: Конечно.
1: Не, спасибо, конечно, но...
0: Не, я в отпуск не хотел-то даже.
1: Да мы не устали.
0: Я не устал вообще, я и не хочу отдыхать. Если бы не надо было в отпуск уходить,
1: приезжайте,
0: я бы не
1: в
0: уходил.
1: Приезжайте в отпуск в Ирак, я не устал.
0: Я не устал. Такая новость еще. Смотрите, оказывается, от жары, от тепла и от холода меняются размеры не только...
1: Не меняется, я все проверил.
0: В холодной воде и в теплой. Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары. При нагреве, ну, потому что металлическая конструкция, она расширяется, там, сжимается и так далее. На 2 сантиметра за каждые 10 градусов. С похолоданием ее размер снова вернется к прежнему. В последний день температура во Франции местами превысила 40 градусов. В 72 из 96 департаментов был объявлен максимальный уровень погодной опасности. То есть даже Эйфелева башня, она там сжимается, расширяется. А вы потом думаете, как... И все равно найдутся же там по-любому. Даже там есть вот эти люди, которые... Кайф, какая жара, кайф, как люблю лето, как жарко, как хорошо. Там, а другой человек рядом с тобой идет просто, падает замертво, потому что у него там кровоизлияние в мозг от такой жары, и все, потерял сознание, до свидания. А этот идет, ой, лето, летушка мое, обожаю лето, солнышко светит, как хорошо, как приятно.
1: Да нет, когда лето 27 градусов, вот это приятно. 40 никому не нравится.
0: 40, да есть. Но, в смысле, никому не нравится. А зачем они тогда ездят летом куда-нибудь в Египет, где 40?
1: Так, и получается, я вот сейчас за всех ответил, да?
0: Да. Нет, они же летом, и летом жарко, а они едут еще где жарче. Типа ты в городе, у тебя плюс 30, они такие, пойду в Турцию, где 40. Или жат на этом... жаре на этой 40. Ой, лето, обожаю летушка, мое летушка любимое.
1: Не, я вот хочу в Турцию съездить снова или в Египет ради all-inclusive и ради возможности 10 дней ни о чем не думать. Или ты хотя
0: можешь,
1: бы 7.
0: Ты можешь тогда в бизнес-зал Казанского вокзала сходить ради all-inclusive.
1: Там иногда заканчивается хавчик, а реально? В Турции никогда. Там обед закончился там в 5, и это полседьмого уже ужин, и ты еще не успел тост переварить.
0: Ну так ты к началу, если обеда пришел, ты поел нормальный суп, а чуть позже к обеду уже разбавленный, потому что там осталось немножко, они водой да разбавили, и ты ел. Знаешь, как есть бесконечный суп?
1: Бесконечный суп есть, да, надо, когда ты сидишь и плачешь в него, потому что понимаешь, что ты 3 сотки отдал, и они через 7 дней сгорят.
0: Или под дождем.
1: Кого под дождем?
0: Ну, ешь. Надо выйти с тарелкой супа под дождь, и ты будешь есть бесконечный суп. Понял? Ну, ты ешь, а оно наполняется. Там вода. И потом испаряется, и потом идет дождь из супа. То есть, если ты идешь, вот так с неба на тебя упала колбаска, кто-то солянку просто под дождем ел. Ну, на жаре, точнее, солянку. Это я, это, знаешь, последние приемчики, чтобы просмешить какие-то, использую.
1: Все хорошо сегодня. Реально, давайте, до завтра,
0: так,
1: народ.
0: Ладно, да, давайте.
1: На связи
0: завтра
1: там.
0: Завтра там, как чтобы оно все было у вас.
1: Да, и чтобы ничего за это не было.
0: Ну и сегодня тоже можно, чтобы у вас тоже что-нибудь было. Но не прям.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Супер-пюпер, все на свете. За минувшие полтора часа успел прокатиться на каршеринге, прокатиться в метро, полежать на пляжике, подстричься. И потом прекрасный барбер подвез меня до работы. Данил Михайлов явился, чтобы расставлять суперхиты и суперновинки. И чтобы немножечко уж на работе отдохнуть. Отличного дня тебе!

0: Fast Family на новом радио, многоэтажки, все дела. Ну, собственно, это обыденная такая классическая история. Жизнь, селяви и так далее. А вот если хочется чудес в своей биографии, то, собственно, кто, если не мы? Да, это я сейчас про новое радио. В общем, если ты человек творческий, то очень ждем тебя в нашем проекте. По осени будем считать цыплят. Ну, точнее, цыплят, наверное. Нет, цыплят все-таки, да.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Слушай, новое.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
3: Это новое радио.
4: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама. Реклама. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
8: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
9: Та-дам!
7: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
0: Новое на новом.
10: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: My Life, My New Rules. Дуа Липа на новом радио. Еще в 2015 году, когда работала официанткой и подписала контракт с продюсерским центром, и с той поры ее доходы достигали 50 миллионов долларов чуть ли не ежегодно. Вот, но пару лет назад певица решила, что уже хватит работать на дядю и влачить столь жалкое существование, разорвала контракт и увеличила свое состояние до 200 уже миллионов. Как говорится, паблики, кстати, пишут тем временем, что средняя зарплата в Москве достигла 219 тысяч рублей в месяц. По меркам Дуа Липы, конечно, не впечатляет, по меркам правды. Я вас умоляю, 219, да это премия от Сергея Семеновича каждому москвичу просто за то, что он есть. Вот, все, ладно, финансовый блок на этом завершаем. На новом радио суперхит и суперновинки. Вот это вот преимущественно должно звучать регулярно 24/7.
1: Реклама. Реклама. Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
8: Новое радио.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Я сегодня успел немножечко поваляться на пляже перед стартом рабочего дня. И знаешь что, я повалялся бы и дальше, но сейчас, наверное, буду запекаться. Точнее, запекался бы. А так сидишь под кондиционером, отличную музыку ставишь. Тебе тоже красивое продолжение трудовых будней.

0: создал нежности на новом «Лирик» в эфире. Ребятушки, а уж какой огромной ложкой он будет эту нежность раздавать в Лужниках 4 июля на фестивале московского спорта. Ох, вот это будет, конечно, шикарно. Придет обязательно он, придут твои любимые артисты, артисты нового радио. И, конечно же, ты приходи, вход свободный будет, ну просто феноменально, как и всегда у нас заведено.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Куда поедем в следующие выходные?
12: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
11: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
12: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
11: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.
1: Ошибочка вышла. Да, это же Оксана Пачепа, акула. А Лирику тоже привет передаем. Пока, котики, обрати внимание, прикольная песня.
2: Надо подкрепиться, жука-жука-пи.

0: Ну, допустим, на рестарт кто-нибудь еще и нажимает, а вот scroll-lock кнопка имеется на клавиатуре. Ты, наверное, о ней не знаешь, но она есть. Она есть на всех клавиатурах. Зачем она нужна, мне только что наш прекрасный Олежек объяснил. Но понятно, что это вот единственная кнопка, которая не засаленная на нашей рабочей клавиатуре. И вся в пылище, прям девственная. Продать бы ее как-нибудь по отдельности. Красивого дня тебе.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Бабас!
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
13: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.
14: Без комиссий.
9: Что-что?
14: Эквайринг без комиссий.
9: Что?
14: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
14: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Коля Молли на новом радио, Кирилл Калинин тоже здесь, Райт Рау на месте, сидят в студии. Я говорю, парни, может, в эфир выйдем? Нет, говорят. Я говорю, давай массаж стопы сделаю, да. Отказывается. А что, тебе утром, что ли, платят, Кирилл?
1: Ну его,
0: понятно. Идейные. В общем-то, они сейчас делают снимки прекрасные, замечательные, потом покажут в своих социальных сетях, как они красивые, и в субботу в Олимпийском, в Лужниках, Вышбери, будут раздавать огня. Вот, ну и мы там на подтанцовке тоже побудем. Новое радио, суперхиты.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Я вот даже не знаю, чего сейчас актуальнее тебе пожелать. Приятного аппетита, может быть, приятной сиесты, может быть, шикарного завершения рабочего дня. Нужно я подчеркнуть и предлагаю то и другое делать под отличную музыку. Напомню, ты слушаешь, да-да-да, новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: вспомни.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть».
3: «Не дуть».
2: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
4: Да, всем привет.
1: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
4: Мне поют, нас не догонят. Дети.
1: Да, серьезно?
4: Абсолютно.
1: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
4: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
1: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
4: О, Юле Волковой, в смысле?
1: Да.
4: Лена и Юля – это тату.
1: Ради чего ты сейчас живешь?
4: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
2: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Катя на новом, наша большая подруга, более того, победительница второго сезона проекта «Музыккастинг», ребятушки. А ведь уже на подходе 9-й сезон. Да, звучит очень серьезно. Да и, собственно, в эфире он будет звучать не менее серьезно уже осенью, а пока мы собираем заявки. Подробности на mus.newradio.ru. Если у тебя есть чем нас побаловать, то обязательно присылай свою песню. Отслушает ее сначала очень авторитетное жюри, а потом уже и слушатели нового радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Слушай.

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: Ох, ребятушки, глянул прогноз погоды. Какие 28, какие 29? Ну, алло, ну вообще, ну это же... Нормально же июнь прошел, елки-палки. Ладно, надеюсь, и тебя эти цифры не напрягают ни капельки.

0: буквально приватизировал это слово «сладко». Сергей Лазарев на новом радио. Будет ли жарко сегодня вечером, понять не имею, но в Москве как будто бы повышение идет прям вот не по дням, а по часам. И к июлю нам обещают некую степень расплавленности на улицах города. Вот, ну да ладно, будем ее подкреплять в субботу на фестивале московского спорта вместе с любимыми артистами в свободный вход и так в курсе. Вот, ну а еще что, а еще что? А еще ничего, сейчас короткий коммерческий момент, а потом суперхиты и суперновинки, все как мы любим, это новое.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое

0: А студию на новом радио, Данил Михайлов тоже здесь. Самое приятное, что на новом ты. Так вот, за новинками из игра мира давно уже не наблюдал, но в GTA, конечно же, довелось поиграть в свое время. Сейчас выходит 6-я часть. И подход к этой серии игр, ну, он какой-то вот прям феноменальный. Ажиотаж дикий вообще по всему миру. Один из руководителей большого завода в Канаде сделал 2 выходных к выходу игры. Говорит, а все равно никто работать не будет. С другой стороны, ребят, ну что мы имитируем-то рабочую деятельность? Летом, да в такую погоду. Да ну, хотя ладно, еще немножечко осталось, и потом уже и красивый летний вечер, который ни в коем случае не должен быть профукан. А выходные тоже, кстати, не профукиваем в компании вот этих ребят.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: Дели, самолеты и поезда. Тутуб, приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, на tutub.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
4: Это же Иосиф.
3: Милана Хаметова. Давид Манукян. Мари Краймбрери. Амелия. Эльдар Джарахов. Вики Шоу. Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6

0: Хасер и Михаил. Можно подумать, один человек, но нет. Просто тезки, кстати, не будем сдаваться в фальстарт. Обычно, когда М. Хасер звучит в эфире нового радио, это значит, что все, пятничный вечер, выходные в перспективе. Однако же, в данном случае, отрывок отдельный от микса, который по пятницам и субботам в 9 вечера по Москве звучит, ну, просто прям на всю планету. Да, скажу без преуменьшения. Вот сейчас послушаем другую информацию, после чего суперхиты, суперновинки. И да, всего-навсего вторник сегодня. Я почему-то был уверен, что четверг, а наш Олежа, админ всех социальных сетей, почему-то думал, что сегодня пятница. Но он только из отпуска вышел.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Ну вот только не говори, что ты сейчас не подпевал. Ну ни в коем случае не поверю. И теперь в ближайшие минут 20 точно эта мелодия в голове будет находиться. Ну да ладно, попробуем выветрить. Ближайшие 20 минут тоже у нас треки непроходные ни разу, потому что отвечаем за баланс суперхитов и суперновинок. Ты слушаешь

0: Нет причины не озвучить, почему у нашего программного директора Саши Титова, программ-директора Нового радио, сейчас не были выпучены глаза. Он зашел в студию, дал мне листочек и говорит: ты гляди, что. А вот что. В Москве три выпускницы получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. По словам заммэра Анастасии Раковой, такой результат в одном субъекте Российской Федерации зафиксировали впервые за всю историю ЕГЭ. Абсолютный же рекорд установил выпускница Московской школы номер 1409 Екатерина Малкова. Она набрала 500 баллов сразу по 5 предметам. Это первый подобный случай за 25-летнюю историю экзаменов. Ух, Екатерине желаем занять в будущем пост министра не меньше. Блестящий результат. Это Новое радио, здесь суперхиты и суперновинки. И еще у нас поутру есть тоже два прошлого выпускника.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без уащиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет: крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, только... да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: Реклама. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Минель на новом радио, Данил Михайлов тоже здесь. Ребятушки, а все же помнят, что очень скоро ВК-фест будет в городах и весях. И, конечно же, все в курсе. А помимо музыкальной составляющей, ребята объявили первую волну инфлюенсеров, которые выступят на фестивале в Москве. Итак, 18 и 19 июля гостей ждут встречи с любимыми блогерами, выступления на сцене инфлюенсеров, автограф-сессии и возможность сделать фотографии с кумиров. Также там на сцене планируется огромное количество имен, которые мы с тобой знаем хорошо, а наши дети знают гораздо лучше. Это и Аня Покров, и Артур Бабич, и Юля Гаврилина, и Аслан Шукаша, например. И Газан, и Милослава, и Злата Быкова, и Луна Мосик будет, и Роберт Герберы, Милана Хаметова, Наташа Гасан Хасанова будет, Полина Сая, Айдар, Роман Каграманов, Ян Топлес, Травма и многие другие артисты. Инфлюенсеры, блогеры и так далее. Олежек, что ты на меня так смотришь? На ВК-фесте встречаемся 18 и 19 июля. Будет сочно, будет мощно.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: станции на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
5: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
17: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
18: Та-дам!
17: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
19: Зачисляй, храни, трать.
20: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
21: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: Новое радио.

0: Spirit Fire. Красиво. Кто это у нас? Это у нас Дренчел и Индиана. Воскресили легендарный, можно сказать, хит певицы Гала. Прямиком из 90-х годов. Ну и, собственно, что я хотел сказать по этому поводу? Да ничего особенно не хотел сказать. Галу знаю прекрасно и замечательно. Ну и ты, наверное, тоже. Решил чекнуть, кто такие Дренчел и Индиана. Вот прямо сейчас это сделал. И что-то мне как будто бы интернет особо ничего не подсказывает. Да, не подсказывает. Ну и ничего страшного. Не больно-то мне и хотелось. Вот. Так, зато почему-то в похожие артисты записана группа Тату. Однако... Ладно, к другим суперхитам, суперновинкам незамедлительно обращаемся. Это новое радио, собственно, именно из-за них ты нас и включаешь. Отлично.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Открываю календарь бесполезных праздников и вижу, что 30 июня – это день рождения Бабы-Яги, это день экономиста, это день разбрасывания монеток. Однако, два последних праздника вроде бы как будто бы из общей тематики, да, но есть нюансы тех и других с праздником.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться?
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я слушаю.
3: По глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть». Реклама.
2: Реклама.
4: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое.

всегда говорю, что Сергей Лазарев как-то злоупотребляет припевами, но в данном случае готов его слушать очень долго. Отличный фит. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, на новом радио. Суперновинка. Скоро будут и другие суперновинки, немножечко суперинформации. Но сейчас предлагаю еще послушать этот суперприпев.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гэст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
4: Новое радио.
1: Новое радио.

0: Пользуясь случаем, что в студии собрались коллеги, которые шарят за проект «Что было раньше», хочу немножечко повыпендриваться, что ли, или я даже не знаю. Но вот вы слышите эту песню «Ода нашей любви Т-9»?
1: Так.
0: Так, это Дмитрий Лапиков, Дмитрий Анатольевич Джогин, наш большой инженер, тоже здесь. Слышите, да? Все хорошо.
1: Угу.
0: Я даже могу микрофон включить, может быть, он даже будет работать. Так вот, господа, теперь вопрос. А сможете ли вы следующую мелодию распознать?
2: Что-то очень знакомое.
0: Да?
1: Так, ну давай, раскрывай карты.
0: Ну.
3: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Ситно обновилось, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситно» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: 72% россиян признались, что не могут прожить без интернета. Конечно, ведь там же можно слушать новое радио. Либо вот в тачку сел после работы, погромче нас сделал и наслаждаешься. Впереди суперхиты и суперновинки, как обычно. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и отличного тебе вечера.

0: громко молча.
1: О чем ты не спишь по ночам? Это Хамали и Акмаль. Не Наваи. Ладно, 150 раз уже это говорили. Короче, суперхиты, суперновинки продолжаются. Дальше у нас А-студио появится Blackpink. Неожиданно смысловой галлюцинации. И Five Star Family. Да, так что наслаждайся, скоро продолжим.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
2: Поехали.

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
4: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
10: Новое радио.

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинас. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66. На море.

0: 5 она будет ныть. Но это не нытье, это немного зависть. Я хочу об этом сказать громко, чтобы, потому что мой психолог говорит, что нельзя скрывать эмоции. Я прихожу на работу. Здесь в офисе стоит 3 коробки. 3 коробки для 1 плюс 1. Написано Артему Селиванову и Кириллу Калинину. Значит, в одной коробке лежит примерно 1 000 000 пачек чипсов. А они, кстати, знают об этом? Ты не знаешь? Может, это сюрприз?
1: Я не в курсе.
0: Ну, так или иначе, они все равно не слушают. Короче, одна коробка просто вся в чипсах, другая коробка вся в Кузи Лакомки. Вообще, блин, Кузи Лаком как можно было? Надо было 2 коробки Кузи Лакомки. И все. Я завидую, потому что я реально завидую. Но зато мне присылали письма из тюрьмы с картинками, ну, то есть с иллюстрациями. И там было написано «Эви» разноцветными карандашами и такая фигуристая рябь. Да, но, ребят, куда им столько чипсов? Можно было сделать, ну, хотя бы одну коробку так чисто.
1: Тебе?
0: Да. Я не понимаю, мы что,
1: а
0: все
1: А если
0: забыли?
1: Бы тебе досталась коробка с чипсами, и ты бы расстроилась, что это не коробка с Кузи Лакомкиным?
0: Да нет, я бы приняла. Я бы предложила им пошерить. Типа пол коробки туда, пол коробки сюда, и все в плюсе. Ребят, я, понимаете, я не понимаю, почему все вообще обнуляете благотворительность. Мне сколько раз говорить о том, что любая помощь мне, это помощь странам третьего мира, и вы можете смело говорить, что я помогаю нуждающимся, черным. Можете думать, что я это передаю своим родственникам из Африки, а у меня такие есть. Я причем уверена, если туда дальше копнуть, то они, скорее всего, и людей ели. Возможно, до сих пор едят.
1: А чипсы не разу.
0: А чипсы
1: поэтому
0: не разу.
1: Надо попробовать.
0: Ребят,
1: срочно, Эви, зашлите коробку чипсов.
0: В общем, я немножечко... Я не расстроена, я просто завидую, но я говорю об этом... Ну,
1: а как
0: смело.
1: Быстро ты сможешь съесть коробку чипсов?
0: Да, вообще легко. Я буду просто каждый день есть чипсы. И все.
1: Ну, за неделю справишься?
0: Ну, нет, но за 2 бы ты справилась. Там, наверное, пачка...

0: да.
1: Ну, нет, ну просто как изжога начнется, мне кажется, от такого переедания чипсов и все.
0: Мне рассказывали, что нужно сначала есть мизим, а потом нажираться. Поэтому, возможно, нужно просто алгоритм правильно сделать для себя и все. Да, друзья, прежде чем сейчас будет играть композиция, но она будет как раз с пылью, чтобы вы немножечко не грустили из-за того, что ЧБР не будет. А я знаю, что невозможно немножко не грустить, можно только очень сильно не грустить. Но она будет как раз вот с плесенью. Мы тоже скучаем по усишкам. На следующей неделе уже будет

0: Блинский у нас никак не успокаивается. Ну, уже не прикольно, уже слишком много внимания. Все, до свидания. Уже все, уже хочется немножечко по теме. Мы сегодня обсуждаем выпускные. Что вы о них помните? Вот Мария пишет. Выпускной был в далеком 2011 году. По счастливой случайности совпал с моим 18-летием. Было очень весело. Многие были удивлены. Особенно параллельный класс, когда меня вызвали и стали при всех поздравлять. Это был первый и единственный ДР, когда было очень много народу. Прикольно, мне нравится. Иногда грустно, кстати, когда совпадают праздники, потому что есть ощущение, что твой день рождения меркнет на фоне всего остального.
1: Иногда очень нужно, чтобы, правда, у тебя была эта праздная толпа. И да. В твой день рождения был еще одним поводом повеселиться.
0: Вот, здорово. Ну, это не тогда, выбор только да.
1: А, глядя на фотки, все, конечно, красивые, все молодые.
0: А ты-то что думал? Мемы будут?
1: Нет, я к тому, что... А тебе не кажется, что сейчас, по сравнению вот с теми выпускными, там, 10-15 лет назад, не говоря уж больше... Ну, маленько обалдевшие дети.
0: Ну, слегонца.
1: Когда я просто недавно видел, не знаю точно, только это было в России или в Казахстане, ребята на геликах ехали. Раньше просто такое было очень редко и у студентов, и то мажориков.
0: Смотря какого вуза.
1: Смотря какого вуза мажориков, которые, да, учатся на платке, и то один раз в 10 лет. А сейчас... Ну, мне интересно, когда вот у тебя, у меня будут дети, мы сколько будем на выпускной скидываться? По 500 тысяч?
0: Ну, мне кажется, я вообще планирую, что у меня будет Непа Бэйби. Я все буду делать для этого, чтобы я просто футболки распечатаю ему, чтобы он ходил и выпендривался, что он Непа сделан. Это в планах, мечта.
1: А для Миши Непа это в смысле НЭП, аббревиатура?
0: Ну да, НЭП, конечно. Вот это вот что-то там вот из его прошлого, из Советского Союза. Хотя он так родился в Советском Союзе. Тут даже смысла нет шутить над тем, что и так правда. Да-да, это был Казахстан. Русланчик пишет, у меня в следующем году выпуск с 11 класса. Ну, у него такой псевдоним.
1: Не, хорош просто Русланчик.
0: В следующем году у человека выпуск из 11 класса. Мой ты ангел нежный. Почему ты в 7 вечера слушаешь радио и в чате еще переписываешься? Мой ангел, моя конфетка, выйди, пожалуйста, на улицу, попинай мяч. Или чем занимаются 11-классники почти?

0: И что? Нужно воздухом подышать.
1: Да что Русланчик, не слушай. Живи в кайф.
0: Нет, если тебе в кайф слушать мой голос, оставайся. А, подожди, в следующем году...
1: Я помню, когда-то слушал вечернее шоу на одной радиостанции с разницей в 4 часа ночью. И мне вообще было очень, очень весело,
0: у тебя
1: очень интересно.
0: Не было друзей?
1: Это ночь была, спать надо было уже.
0: Ну что?
1: Я типа такой вот...
0: Бунтарь.
1: Да-да-да.
0: Ты такой, блин-блинский хулиган.
1: Да.
0: С ума сойти.
1: Было круто, было круто.
0: Ну, это здорово, Дмитрий. Классно. Мне нечего больше тебе на это сказать.
1: Вот, сейчас выпускные у школьников... Нет, даже нет. Ладно, школьники 11 класс, ты видел выпускные из 4 класса.
0: Ой, вот это моя любимая
1: это
0: тема.
1: Это что вообще? У нас что, каждый второй шейх или что? Все почему-то, все очень дорого, все очень богато. У меня, помню, на выпускной из 4 класса нам дали, видимо, за наши же деньги кружки с нашими портретами. Ну, типа там такие красивые мы все. И все.
0: Блин, жаль, что не в костюме мушкетеров.
1: Нет, вот это детский сад, фоне. Это детский сад. Так такой же на голубом фоне было только в костюме. Там написано, типа, было Дмитрий Лапиков, 4-й Б-класс, лицей 23. Все, у каждого такие были, вот, всем пока.
0: А
1: начальная школа закончилась.
0: У нас праздновали выпускной. Сначала была официальная часть.
1: Из 4 класса?
0: А потом был второй день, и нам снимали загородный
1: коттедж.
0: Дом. Да-да-да. Там были аниматоры.
1: А с чего? Было ты супер. Тоже, что ли, я не понимаю? И ты мне еще говоришь, что я... Мажор, какие 2 дня выпускного из 4 класса?
0: Подожди, тут пока мы с тобой, блин-блинские, угорали, тут человек уже в Роскомнадзор на меня пошел писать.
1: За что? За блин?
0: За блин.
1: Или за блинский?
0: Слушай.
1: Анонимки Роскомнадзор не принимает нынче, все.
0: Нет, я тогда посоветую. У нас в ВК и на сайте, и в радиохабе трансляция идет 24 часа, поэтому вы тогда эфир вырежете, чтобы показать...
1: На где, шорты да, нарежьте, выложите.
0: Где именно было блин. Вот сейчас смотрите, блин. И где я ноги задираю. И вот тогда уже прям с файлами прикрепите к письму и в Роскомнадзор. Можете еще меня возле офиса встретить и зеленкая быть.
1: И нет, и можете отметить ее везде.
0: Да,
1: что...
0: и отметьте, пожалуйста, я репо... Давайте соавторство сделаем.
1: А ты что, правда, тратить мегабайт интернета просто так?
0: Воздух сотрясаете неправильно. Мне что, надо самой вас учить, как на меня писать заявление. И Наташе Сильной обязательно напишите на нашу почту с жалобой. Обязательно, потому что давно на меня жалобы не прилетали. Все забыли, что я пропагандирую еще тюремный образ жизни.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: видео. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищете новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ну, давай новость.
1: А что, я клянусь, я старалась. Я каждый раз еще и время тяну. И сейчас тоже тяну время для того, чтобы ты ее нашел.
2: Давай, хорошая новость.
1: Давай.
2: Есть. Российские фигуристы вернутся на мировую арену. Им разрешили участвовать в нейтральном статусе. Но вообще, видимо, там всех соревнованиях, которые могут быть, что не может не радовать,
1: да,
2: хотя бы.
1: Все могут уже не приезжать тогда на эти соревнования, потому что у них ни у кого не будет шансов.
2: Ну вот да.
1: Наши фигуристы лучше. Я, кстати, очень люблю фигурное катание смотреть. Мне кажется, это один из самых красивых видов спорта. Но всегда очень страшно, потому что я представляю, как они разбивают.
2: Ты такая необычная зайка.
1: Ну да.
2: Формула-1 еще посмотри, кстати,
1: конечно,
2: говорят, низший вид спорта.
1: У меня в прошлом году была обсессия. Я думала, что я теперь люблю гонщиков, и мне все это нравится. Я даже сохраняла себе картинки. Конечно. Конечно, это базово, это мы прошли. Я думаю, что чуть позже, ну, сейчас бы увлечься футболом, но мне...
2: Ты опоздала
1: не
2: чуть-чуть,
1: получается,
2: потому что,
1: уже
2: да,
1: мне в это влюбиться, поэтому...
2: Тем более в этом году, понимаешь, футбол для нас, он как бы есть, но он как бы там
1: нет.
2: За океаном, он далеко, как-то вот...
1: Ну да, да, поэтому не прикольно. А формула, да, супер. Если
2: в кадре
1: вы гонщик,
2: он чувствовался как-то поближе.
1: Если вы гонщик, то я очень красиво могу рядом выглядеть с хорошей машиной.
2: Ой, давай, я тебе
1: это
2: вот...
1: Правда?
2: Нет, я понимаю, нужно вот... Начни смотреть крикет, например.
1: Я понимаю,
2: например.
1: А я соглашаюсь.
2: Да, да, да. Начни смотреть крикет, например. Будь нишевой абсолютно.
1: Нет, подожди. Все-таки возрастная категория тоже имеет место быть. Мне не
2: гольф,
1: очень.
2: Гольф. Кого-нибудь выучи второго, кроме Тайгер Вудса. Кроме Тайгер Вудса.
1: Мне что, 50 плюс
2: смотреть? Ты помнишь
1: смотреть?
2: Тайгер Вудса?
1: Да.
2: А ты помнишь, как он... Ты знаешь, как он плохо
1: еще
2: выглядит?
1: Еще 6 раз скажи, пожалуйста, чтобы мы точно поняли, кого ты имеешь в виду. Я не хочу смотреть на 50 плюс. Мне пока рановато. Мне 30. Я поставила себе... А какой у меня теперь порог? Ну, до 40. Нет, много. О, а
2: главное,
1: сколько?
2: Главное, чтобы не сердце.
1: Подожди. Ну, 38 лет.
2: Я пойду.
1: 8 лет туда-обратно нормально.
2: А, чё?
1: Ну, смотри, если хочется просто, чтобы тебя... Ну, просто классно проводить время.
2: Так ты это возьми, ты сходи на быстрое свидание.
1: Нет.
2: И там зачитай список.
1: Нет.
2: Я хочу высокого, чтобы любил меня, чтобы был... Ты поняла, да? Ты видела этот рилс?
1: Да, да, да.
2: Ну
1: да.
2: Вот, и все так же. Просто напиши, я просто почитал комментарии. Значит, для тех, кто не понимает, о чем идет речь, одна... Кто он? Блогерша, да? Угу. Начала встречаться с парнем, он младше нее, и они начали встречаться. Вот она год назад ходила на передачу, там озвучила список того, что ей хочется видеть в своем будущем мужчине, и все это нашла в нем. И разница в возрасте не помеха. Так я почитал комментарии. Девушки писали там о том, что да, я тоже составила список из 86 пунктов требования к будущему мужику. И как бы норм, с одной стороны, да, потому что...
1: А ну, с другой стороны не соответствует,
2: а с другой
1: поэтому
2: стороны,
1: бесишься.
2: Нет, 86 пунктов,
1: но это много,
2: как
1: это
2: будто,
1: много.
2: Знаешь...
1: Ну, может быть, нет, подожди, возможно, она прописала все детально.
2: Ну, а прям понимаешь? Совсем детально.
1: Он любит на завтрак сосиски.
2: Фу.
1: Меня бесит, когда
2: именно
1: говорят
2: слово, да, вот именно так.
1: Ненавижу. Я говорила, это все со следующего года. В этом году я на флексе, я на чили, я недотрога, недоступность.
2: Типа последний вот этот вот год...
1: Да,
2: ну, третьего десятка,
1: да,
2: там,
1: да, да, да,
2: уже
1: да,
2: следующий четвертый
1: следующий,
2: начнется.
1: Следующий, да, уже начинает цифра выглядеть
2: так
1: более
2: чем серьезно.
1: Так
2: ты прям как «Зенит» по два раза юбилей празднуешь. Ну, я думаю, если бы ты футболом увлекалась, ты бы поняла меня.
1: Я даже не буду это комментировать.
2: Сейчас еще на меня жалобу составят питерские,
1: да,
2: фанаты.
1: Пожалуйста, составьте нас.
2: А что ты сразу-то?
1: Мы все тупые. Мы тупые. Ура.
2: Почему ты сразу начала, знаешь, как...
1: А что только мне получать?
2: Тонешь и со собой тянешь.
1: Да, потому что мы команда с тобой.
2: А точно.
1: Понимаешь?
2: Ура.

0: улыбаться всегда.
1: Смешная новость, значит.
2: Внимательно.
1: Yahoo, компания, разместила вакансию, где она искала кодера со стажем 10 лет в Клоде за зарплату до 16 тысяч долларов.
2: Ничего не понятно.
1: В месяц. Я сейчас объясню. Нюанс в том, что Клод вышел только 24 февраля 2025 года. Это нейросеть. И Yahoo — это просто вот компания.
2: Это знаю. А Клод — это нейросеть.
1: Ну да, вроде бы, если я ничего не путаю. Да, нейросетка это, которая сейчас, кстати, очень модная. Я там все сделал в Клоде, я себе там задачки раскидал в Клоде, мне Клод помог то.
2: Сейчас GPT уже...
1: Да, я
2: буду верна ему до последнего.
1: Так вот.
2: Мой любимый.
1: Помнишь, я тебе скидывал рилс, где та самая последняя попытка перед переходом на премиум? Удали таблицу и оставь.
2: Да.
1: Так вот, забавно, что просто 10 лет, но они потом быстренько удалили ее и все. И это вспоминается вот тот самый, где вот вакансия там, знаешь, с опытом 6 лет, тебе 19,
2: да.
1: И ты думаешь, ну ладно.
2: Спасибо, дура.
1: Пойду я работать никем примерно.
2: О, работа никем прикольная, кстати, мне кажется. Если ты можешь работать никем, если... Ну, представь мир, где... Вот представь, что тебе не нужны деньги ни на что. Вообще. Кем бы ты работал? Конечно, бы я работал на новом радио, люблю новое радио, это понятно. А вторая твоя работа?
1: А вторая? Да как-то у нас пытались такое построить, не получилось.
2: Ну, подумай еще. Как будто бы надо еще.
1: Что бы я делал, если бы мне не нужно было работать?
2: Да.
1: Ну что?
2: Вот я бы, например...
1: Нет, в голову просто приходит все противозаконное. Это когда, там, знаешь, гоняют 200 вот это вот по городу. А что еще делают дети богатых?
2: Это не... Нет, именно работа. Вот в торговом центре мыть полы вот на этой штуке.
1: А, ты мне предлагаешь работать, но бесплатно,
2: но
1: типа...
2: Ну, вот представь, что в мире вообще не нужны деньги, ты просто должен работать, чтобы чем-то заниматься. И тебе абсолютно плевать на зарплату.
1: Нет, я бы работал, знаешь, что-то такое вот, не знаю, инструктором по этим летанию на вертолете, например.
2: Ты что, умеешь управлять вертолетом?
1: Я бы хотел научиться. Потому что у меня не хватит, я чувствую, в этой жизни денег на личный вертолет. Я, конечно, работаю над этим, но...
2: Можно поехать в Ереван, и там есть Uber-вертолет.
1: Круто. И что, сесть и управлять им?
2: Нет, просто...
1: Нет, я именно бы хотел, вот, не знаю.
2: А либо, ты в GTA даже не играл?
1: Играл.
2: Ты миссию с вертолетиком прошел?
1: Да, это вообще, кстати, это очень простая миссия.
2: Нет.
1: Да.
2: Так, все, кто так говорит, не проходил
1: это
2: игру полностью.
1: Простая. Нет, ты просто не проходил ее на PSP или на чем-нибудь, на телефоне.
2: Вообще, это позерство.
1: Вот это нет, это называется...
2: Это вообще не true, это
1: Подожди.
2: Не true. PSP и телефон, это вообще
1: так,
2: не true.
1: Так, PSP это, во-первых, true, потому
2: это
1: что ты,
2: не
1: если
2: true.
1: Ты была бедной, у тебя
2: вообще...
1: не было денег на PSP.
2: Нет, это вообще не true.
1: Не. А на телефоне...
2: Какая вообще девочка в мире хотела бы в детстве PSP? Давай мы начнем с этого.
1: Ну, тоже верно, тоже
2: вообще,
1: верно.
2: Вообще, о чем ты говоришь? Но это не true. Играть в GTA Vice City на PSP — это не true.
1: У человека просто одна компьютерная игра в жизни примерно, а нет, две. Sims 2 еще у нее есть. Ты иди вон, Дон Лотарио с кем-нибудь пожени.
0: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
1: Ага, давай.
0: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то.
2: Опять совпало.
0: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
5: на новом радио.
4: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
8: Крики?
9: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля.
10: 18+.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
15: Новое. Uno, dos, tres, cuatro.

0: хорошая песня.
1: Прекрасная. Летняя.
0: О, ну слушай, один человек. У нас с тобой одна мозга, одна кастрюля. Одна хромосома на двоих. Короче, значит, мы сегодня обсуждали выпускные. Я поняла, что мы как будто совсем сейчас сообщения не читали, отвлеклись на Роскомнадзор, на какие-то хихоньки да хахоньки. А вот тут, например, пишет девочка: я не ходила на выпускной, меня обидели учителя. Я сделала свой выпускной, кто-то пошел со мной. Мы провели крутое время. Ну, интересно, необычно. Но то, что учителя обидели, это грустно звучит. Дальше, значит, тут кто-то ругается, все выясняют. Выпустился в 2000 году. Выпускники 2000. Фоток не осталось. И слава богу. Интересно, значит, было весело. Можно только позавидовать. Не знаю, мне кажется, обязательно... Самые классные выпускные, вот я могу так сказать. У нас был выпускной и последний звонок. И мы после последнего звонка тусили сами. Мы ездили на зеленую, типа пикник, как взрослые. И куролесили только так. А выпускной у нас был просто, знаете, красивый, в банкетном зале, все нарядные. Потом встречали рассвет. Но последний звонок мне понравился намного больше, потому что в этом было столько драйва, столько самостоятельности и взрослости, что это вообще потрясающе. Вообще, я не пила. Вот так. И не топор.
1: Неплохо.
0: Хорошо вообще. Не пила и не курила. Я вообще была ангелом в 11 классе.
1: Ты такая необычная зайка.
0: Спасибо. У тебя новый любимый мем, я так понимаю.
1: Нет, я просто... Ты его любишь рассказывать. Давай тогда, знаешь, ты с этого начала. Я это об этом вспомнила. И раз тема такая была, я вот нашел, я поднял архивы. И что ты думаешь насчет...
0: О, это так трогательно.
1: Оставим как раз
0: Ребят.
1: Ее.
0: Ну все, я целую вас в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь. Именно ББ, блин, блинский. Целую в нос. До завтра. See you. Тут еще можно поныть чуть-чуть. Блин, вспоминайте вашу первую школьную любовь, первый танец, взгляд.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое.

0: Магнитогорске 10 вечера.
1: Новое радио. Как неожиданно, но сегодня, хоть и день почти закончился, 30 июня отмечается день профуканного июня. Есть такой праздник. Лето завершилось на 33%. Поэтому давай, составь план и не пропусти вот самое что-нибудь классное, интересное, успей все сделать. Ну и, конечно, делай нас громче. Дмитрий Лапиков у микрофона. Мы продолжаем.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом... Реклама. Реклама.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Ваня Дмитриенко и его суперхит «Вишнёв» прямо сейчас в эфире «Нового». Дальше еще больше классной музыки. Послушаем Артика Асти, Purple Disco Machine, Серябкина появится, а также Максим буквально через пару мгновений.
1: Июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: У меня по ощущениям сегодня вот четверг, пятница уже. А на самом деле только вторник заканчивается, поэтому ускоряем. Ускоряем ближе к среде, там уже и выходные, но там еще и июль. Не забывай и не пропусти это лето. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классного вечера.

0: Вы еще не были в Вавиленде?
1: Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Это Филатов Кэррис. Среди счастливых людей это их супер новинка. И вот, да простит меня Даня Михайлов, я не могу вспомнить, что за минус, кто это, чья это песня. Напомните им, пожалуйста, в наших соцсетях. Мы продолжаем совсем скоро еще больше суперхитов и суперновинок.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

Два выстрела в грудь и потом еще, знаете, куда? По ногам. Ладно, сейчас объясню, в чем дело. Я просто увидел новость, и не первый раз за последнее время эксперты говорят, что носить сандали с носками – это теперь тренд. Это теперь не кринжовое, не колхозное, это трендовое сочетание, больше не считается признаком дурного вкуса, и можно часто увидеть его на подиумах и в коллекциях брендов. Я не знаю. Мне кажется, что вот до сих пор это ужасно выглядит. Как считаешь ты? Напиши в наших соцсетях, ну а мы продолжаем.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: В ближайшие 20 минут без паузы рекламы. Суперхиты, суперновинки и суперрадио. Все это, конечно же, новое. Дмитрий Лапиков у микрофона. Приятного тебе вечера.

0: Звездные.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Али Фарбен и Грэхэм Кэнди. Да, прямо сейчас. Такой летний, легкий, ненавязчивый трек «Flowers». И я думаю, на этом будем прощаться. Время позднее, пора отдыхать, пора ничего не делать. Вот я этим и займусь. Дмитрий Лапиков был с тобой. Услышимся, кстати, завтра. Желаю продуктивного рабочего дня. Доброй ночи. Чего угодно. Пока.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Новое радио.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано федеральный номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано федеральной службой по надзору в сфере.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
3: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Новое радио.

чаще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.
1: Пока-пока, котики, мои апармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
1: Да, это новое выходное.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастин».

Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.new.ru.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.